0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

8:10 на часах, эфир на радио «Грозный» продолжается. Я вас, дорогие слушатели, всех приветствую. Меня зовут Милана Гиреева, пробуду сегодня в вашей компании до 12 ровно. И, как обычно, хочется открыть свое утро с календаря событий и рассказать вам о праздниках, которые у нас отмечаются ежегодно 21 сентября. Итак, у нас сегодня Международный день мира. А с этим красивым праздником всех вас поздравляю. Также Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Вот. Знаменательных событий у нас, к сожалению, нет, но пользуюсь случаем, чем всех именинников, которые родились 21 сентября, сегодня отмечают свой день рождения, тоже от всего нашего коллектива поздравляю, желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, чтобы все у вас было замечательно. А наш эфир продолжается с очень хорошей композицией в исполнении Ислама Джамалдинова, и звучит она для всех тех, кто правильно настроил свои приемники.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
4: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты – Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» – 0+.
5: Билайн – лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн – давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
2: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM, меня зовут Мадина Тавсултанова, и давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
1: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Анонс.
1: Хочешь работать в IT и быть востребованным специалистом? Мечтаешь управлять дронами или защищать данные от хакеров? Грозненский государственный колледж информационных технологий ждет тебя. Выбирай свое будущее уже сегодня. Операторы информационных систем, разработка ПО, социальная работа, и это только начало. Обучение очное и заочное на бюджетной и контрактной основе. Есть программы для выпускников 9 и 11 классов. Успей подать документы. Все подробности и список документов на сайте ggkit.prof95.ru или по номеру приемной комиссии 8-927-888-8101. 8-927-888-8101. Наш адрес: город Грозный, проспект Мохаммеда Али, 8, колледж информационных технологий. Твой старт в будущее.

0: Реклама. Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
1: Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса: город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Смотри, какая красотка! Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркут-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
7: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая

0: Да, лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее. В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Бааев. Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: «Татаев» всегда ближе к вам.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ переведет «Ладу Искру» на двигатели стандарта Евро-6. Модель уже прошла сертификацию и испытания. Сейчас производство модернизируют для выпуска обновленных автомобилей. Напомним, скоро «Лада Искра» станет мощнее. Мотор прежний, объем 1,6 литра. Но после доработок он будет выдавать 122 лошадиные силы. Новый Tenet T9 поступил в продажу. Это новый флагманский кроссовер марки. Сделан на базе Chery Tiggo 9. Машина представлена в двух комплектациях. Базовая стоит 3 миллиона 700 тысяч рублей, топовая 4 миллиона. На первом этапе Tenet T9 доступен только с 5-местным салоном. Позднее появится 7-местная версия. Стало известно, какие компоненты российского производства ставят на автомобили «Волга». На текущий момент локализовано производство лобовых стекол, выхлопной системы, аккумуляторов, колесных дисков, шин и телематических модулей. Кроме того, при окраске автомобилей используются местные мастики, герметики и лакокрасочные материалы. До 80% новых автомобилей в России покупают в кредит. Их доля постоянно растет, потому что машины стали слишком дорогими для покупки за наличные. Программы и условия у банков и салонов тоже различаются и влияют на итоговую цену. И главным становится даже не итоговая сумма, а размер платежа. Подробнее о том, что надо знать об автокредите в 2026 году, расскажет статья на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Предлагаю поговорить коротко о погоде на сегодня. На календаре у нас 21 сентября. Прямо сейчас за окном плюс 19 градусов, пасмурно, без осадков до конца суток, если верить прогнозу. Днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 23. К вечеру упадет до плюс 21, и ночью составит плюс 18 градусов. Влажность воздуха прямо сейчас 83%, ветер северный, ощущается как плюс 21. И закат сегодня мы с вами ожидаем в 17 часов и 58 минут ровно.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

Если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-8112. Проявите гражданскую сознательность.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате!

0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
1: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт
0: – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как?
1: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8 928 777 70 36, и мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

что DET4 радио да ма или ультра новость чуть аппарат ай радио латин давок чан айн полезная рюка ай хан рюа рисковать дирдат айо ишегмел чу осил вачи вот бар итнатук.

0: Реклама. Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты. Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО «Т-банк» 0+.
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо», город Грозный, проспект Путина 40, Грозный молл. Город Грозный, улица Назарбаева 94, торговый центр Фирдавс. Город Аргун, улица Тельмана 6. Город Гудермес, проспект Кадырова 36. Город Шали, улица Ивановская 4.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева от 200 до 3000 литров в наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой,

0: Кузнецова, и минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
0: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
0: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города.

0: звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Это был Тамерлан Умаев с композицией «Эра Цайолу». На часах у нас 10.06, эфир продолжается. Через час мы с вами откроем час приветов на радио Грозный, поэтому не переключайтесь, слушайте до победного, как говорится. Ну а после рекламного блока, который у нас ожидается в 10.15, решила сделать склейку для вас «Старые пластинки». Прозвучат всеми любимые старые композиции, поэтому не пропустите, слушайте радио Грозный. И тем, кто сейчас в дороге, я желаю хорошей дороги.

0: Реклама. Спортивный супермаркет «Чемпион» проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131D. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
6: Телефон рекламной службы 29-64-66.
0: Старая

0: Реклама.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
4: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление

0: самым выгодным ценам.
1: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в Татаев. Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
0: Татаев всегда ближе к вам. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8 938 30 30 и 8 938 908.

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Хончи H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского

0: завода «Хавейл» тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 23098 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душугла Долыш, Керл Нэш. Нохчи республики Абирзин Кадин Дахошхил Харшмаш, Цуагэ регион Бахар Хошна, Баркалы Алавай Мехдас Кадыров Рамзан. Цу Билгалдин Харжми участк Шкак Аной Кегирхой Дин Дюэзлш Гэр Бэркхост Шхилла Хилар. Вайкам Дукчу Зерех Чекдэлла Цундэл Вэндикхэ Машармах. Кадина участк Шкахилч Сюрту Гойч Дарбох Дикваушх Тюэн Хилар. Цундэл Харжмаш Дабирзин Талхорш Дуч Альязина Вай Мехдас Ше Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой Багуншларер органи Ишта Цуюк Озинхэлчу Массейра Болх. Селган Сюрен Барсах Дэлч Дагаулин Ереги Каждасар участкш Харжми комиссии Дэкшхоша закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалк Думи Нохчи парламенте Гали Думи депутатыш. Нохчи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Дегалвина Ваймехда Кадыров Рамзан Нохчи республики Кюгалхохор Штадянчук Каштасаря Толам Бахкарц Билгалдин Изрогер Туешал Хилар Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хилар Иш Цюнца Билгалдолшду Цюн политика не кеме Хилар Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хилар Дейтин Угри Чолхеч Хейна Халхарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат хаш стелятсын хилар ом хиндолчах жоп далар. Шехейн ахцу сатинер вайк ам халлык де процесс. Керла ки амия хир бол, нек билгалбинер машри бол. Ида кую ашву ваймекда Кадыров Рамзан. Цундейла тахна цюна жам гушду. Хайтин Аллах Пурбан стайолч хайна а Кадыров Рамзан кюгалдарц бол берг хилар Нохчи республик ки орехол. Ваймекден хехна дереге дикник. Нохчи республики аберхит талчат эсналчат олгчат дадахна мяхна Когда почалк думе, Нохчи республик парламенте, гали думе депутат шорш каштасыр. Харжмыш берзин ца талхор дуч, иш цыхылы цухок эх ца арз. Зудриде Билгалдина Нохчи республики Ахтюнцдюзн цхабайт эт цхашукачна хашагава яг ёлч хошыл гахилла мокшыл алшар министерства харжами комиссии векалш. Хаид Гергчхэна Билгалдин хилар цюна цхабайт эт цхашукачар. Иханер алдуч судагласна каштасыря. Ишта люршта ламбина цюн мокшалин дегалина из зудари тенц. Люрш Билгалдешту хашагава яги мокшал дикхилар. Цунна дэх дайма терголат. Тош шеш хилар. Социальный фонд Нохчи республики Эрчдейго Билгалдаря Хашагова Ях Йеню Эзер Исбай Пхи Алчара Карарчхайна Исселжгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный югарали фонд Даяхна Широгер Сагдакар акции Цойюг Ляснер Коштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бакки Дюзелш Болу Леринч операция Даг Лоч Болчера Дюзелш Цар Нягнат Эц Хайт Эзер Котам Бепик Дайма Сан Са Хора Дюзле Даскачина Меттикшкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюзле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна фонд президент на Кадырова Айманина дайма шай тергу еш хиларн. Билгалда дез ваймахка кест-кест дахош ю халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда сағдақыр акциш ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Сай.

Это был Элизавди Исмаилов с композицией «Дуаттага». На часах у нас 11.07. На радио «Грозный» стартовал час приветов и ваших поздравлений. Напоминаю вам о наших правилах. До конца этого часа вы можете передавать свои приветы родным и близким через наш телеграм-канал «Радио Нижнее подчеркивание Грозный» или же написать на сервисный номер 5533 с кодовым словом «Привет». И также напоминаю, что есть такое правило, что заказать песню можно только с 3 до 4 и на другом сервисном номере. Поэтому в этом часе приветов не пытайтесь заказать песни. У нас вот такие вот, к сожалению, правила. А вот, пишите, передавайте приветы, радуйте своих родных и близких и не ищите для этого повода. В любом случае, им будет приятно просто услышать от вас привет. Открывает час приветов очень красивая композиция от Малики Кавраевой, которая прозвучит для всех вас в качестве музыкального подарка.

0: Реклама. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-05-47. И город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А. Телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с Баев.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

был Муса Кусариев с композицией «Безуман Лэй». Час приветов на радио «Грозный». У нас продолжается защитки ваших новых текстовых сообщений, которые поступили в наш телеграм-канал. Итак, ассаламу алейкум. Поздравления от Юсупа и Бувайсара с приездом в Грозный, дорогих гостей, Дарью Александровну и Викторию. Желаем вам максимум впечатлений от нашего прекрасного города и хорошего отдыха. Вот такое вот текстовое сообщение нам отправили. Мы тоже передаем привет и добро пожаловать в Чеченскую Республику. Желаем вам хорошо отдохнуть. Так, дедик дуэл шумилан, марш юрил, дилер салам маршал хил, марш вогил, милан, тыганавы, вещи дадашев, алихан, винде, дулу, ордер, кыздыкалва, брат, аладал, дикан стуклах, вылхом, мокш, ирсевол, швахар, лойлкон, хайбеш, черевуца, гуштаем, ирсеве, хилколарам, ца, хащич, сайхан, усманов. Мы тоже подписываемся, поздравляем твоего брата, желаем долгих лет жизни, ну и дарим следующую композицию в качестве музыкального подарка.

Одна из моих любимых композиций только что прозвучала в эфире радио Грозный, Макаса Гейпова «Хоца Авуса». Надеюсь, вам песня понравилась так же, как и мне. Мне она всегда напоминает про мои студенческие годы, потому что мы с моей мамой ездили 50 минут в метро под эту песню, чисто крутили ее от начала и до конца, пока я не вернусь с университета. Если у вас есть такие же приятные воспоминания, связанные с какими-то композициями, пишите в часе приветов, пока у вас есть время. А у нас до конца остается всего лишь полчаса. Итак, сейчас буду зачитывать ваши новые текстовые. День добрый, здравствуйте, радио Грозный. Марш Вололи. Хочу передать привет одной рыжей девушке с необычным именем Нют. У нее сегодня выходной, желаю ей приятного отдыха, а себе хорошего рабочего дня. Ну, естественно, это я, пишет он, Али из Шали. Доксала маршал дувай мохкуашк талбарца буэлвай милан марш югыл дебяркати дугыл дейлер саламашал гыл сагапо марш вугыл шила ашул сэйщик саралива ася тигмярз маршал дайд лордерсон ишт мактерга каев султаник юсупиг маршал дайдер дырка сараливергар. Так, надеюсь, они услышали, им будет очень приятно, в особенности вашей сестре, которой вы каждый день передаете привет. Это очень красиво. Так, дедик хил массери винч дэнстагардэк алвалуардар адам дала бяркэцэ дуэл кашэш дал эхто бэл камасудик чумандя. Шунде рейс хулил массарна ларамца седа ялбайтэн хамбо. Ну и специально для нашего именинника свою композицию исполнит Ляна Аздива.

пишут нам следующее. Таганава еш Усманова иман енте дулу ордырк из енчтянц дейкали алладал дикан стуқияқ елхон мокш ирси елш яхар лайлхон хайдюзли воца гуждаем ирси елш яхар лайлхон ларымца хашич сайхан Усманов. И, конечно же, мы ее тоже поздравляем, да, алла дукуяқ елхон. И далее, вы знаете, вот я не знаю, это комплимент, комплимент или оскорблемент, как говорится. Дедик Хилл написали: слушаю радио Грозный с 2005 года, то есть с 10 лет. Сейчас мне 30, я до сих пор слушаю свое любимое радио в окружении, с меня смеются, говорят, что только пожилые. Говорят, что только пожилые слушают радио. Для меня слушать вас огромное удовольствие. С утра включаю радио на кухне, и день становится чуточку светлее. Те, кто так говорят, у них просто нет приемника. Они просто вам завидуют. Поэтому никого не слушайте, продолжайте слушать радио Грозный, потому что все самые красивые песни вы можете услышать только на нашей волне. Вот я вам даю гарантию. Как человек, который только на год старше вас. Кстати, диканздух ехал, дебяртке довела. Так, можете пожелать моей маме Зареме отличного дня? Конечно, можем. Мы передаем вашей маме доксаламашл. Желаем ей, конечно же, долгих, светлых лет, никогда не болеть, чтобы она у вас была здорова. И, конечно же, хорошего дня, хорошего настроения, ну и хорошая песня звучит специально для вас.

0: так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
1: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
2: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
3: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
4: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
3: В смысле, это как?
4: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
5: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
6: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

Это была Марианна Яндарова. На часах у нас 11:51. Час приветов подошел к концу. Буду завершать зачитки ваших последних текстовых сообщений. Тут вижу только одно от нашего постоянного слушателя Лома Ли Устарханова. Лома Илмарш Уорлхо. Дебятки Дурла. Желаю тебе плодотворной работы, чтобы сегодня было очень много пассажиров. Вот. И, конечно же, хорошие дороги тебе. А пишет он следующее. Дедиктуил радио Бел Хлой Саламашл Ду. Дебяркати Дурл. Так. Бяркатир Ачхой Ючел. Маршрутки Чур. Пассажиршкар. Иштир. Водители. Лома Элигар. Дехлхве. Мокшмяш. Албайтен. Хамбу. Амин. Визиндил. И также передаю всем пассажирам твоим огромный салам маршал. Желаю хорошего настроения и легкой дороги. Да, мокшмяш, такая чтылшу. И спасибо вам за то, что вы нас слушаете. Нам очень приятно. От всего сердца желаю, Милан, тебе всего-всего самого доброго сегодня и всегда. И поздравить хотелось бы весь прекрасный женский коллектив 105.4 со вчерашним днем чеченской женщины. Спасибо вам за добро, тепло и свет. Мадина, это пишет наша постоянная слушательница. Мадин Маршал, Дерис Хилдал, Садула, Хаздешнаш. Мы тебя, конечно же, тоже с этим днем поздравляем. Также всех твоих родных и близких женщин. Ну и всех женщин в целом, чеченок, с прошедшим днем чеченской женщины. На этом все. Больше новых текстовых нет, поэтому завершая час приветов, как обычно, хочется передать свои личные приветы. И в первую очередь они, конечно же, летят вам. Всем вам хорошего дня, отличного настроения. Также далее приветы отправляются за стенку моим коллегам. Тоже желаю хорошего рабочего дня, заранее приятного аппетита. Всем родным, близким, друзьям, знакомым, незнакомым, всем жителям селения Старая Таги, всем жителям чудесного города Грозный, всем чеченцам, которые живут за пределами нашей Родины, отправляется самый теплый салам маршал. Ну и мое рабочее время тоже подошло к концу, поэтому напоминаю, что с 8 утра до этой самой минуты вашей компании была Милана Гиреева, и услышимся мы с вами завтра. Дам Клашима Сири. Адикю.

0: новости.
1: Маршал Душугла Долыш, Керл Нэш. Нох через волики Аберзин Кадин Дахош Хил Харшмаш, Цуаге регион Бахар Хошна, Баркалы Алавай Мехдас Кадыров Рамзан. Цу Билгалдин Харжми участк Шкак Аной Кегирхой Дин Дюезлш Гар, Баркхост Шхилла Хиллар. Вайкам Докчу Зерех Чекделла, Цундел Вайндикхе Машармах. Кадина участк Шкахилч Сюрту Гойч Дарбох Диквош Тюан Хиллар. Цундел Харжмаш Дабирзин Талхорш Дочи Алязина, Вай Мехдас Ше Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара, территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой, Багуншларер Органи Ишта Цуюк Озинхилчу Массера Болх. Селган Сюран Барсат Дэлч Дагаулин Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша Закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалк Думи Нохчи Парламенте Гали Думи депутатыш. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Декалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Каштасаря Толам Бахарц, Билгалдин из Рогайр Тюешал Хиллар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хиллар. Ищ цюнца Билгал Долшду, цюн политика не кеме Хиллар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч ночи Ом Толам Хиллар. Дитин Угре Чолхеч Хейна, Халгарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат Хажстелятсн Хиллар Ом Хиндолчах Жоп Делар. Шехейн Ахцу Сатинер Вайкам Халлак Де Процесс. Керла Ки Амехир Бол Нек Билгалбинер Машри Бол. Идаку Яшву Ваймех Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стейол Чхейна А Кадыров Рамзан Кюгал Дарц Бол Берг Хиллар Нохчи Республик Ки Орехол. Ваймех Дейн Хехна Дереге Дикник. Нохчи Республики Аберхит Талчат Эснал Чат Олчат Дадахна Мех Когда почалк думе, ночи республик парламенте, гали думе депутат Шорш Каштасар, Харжмуш Берзин ца талхор доч, иш цахилла цухок эх ца арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Ахтюнцдюзн Цхабайт Эцхашукачна Хашагова Яхьолч Хошал Гахилла Мокшал Алшар Министерства Харжами Комиссии Векалш Хаит Геркчхайна Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эцхашукачар Иханер Алдоч Содар Лесна Каштасрия Ишта Люршта Ламбина Цюн Мокшалин Дегалина из Зудари Тенц Люрш Билгалдешту Хашагова Яхи Мокшал Дикхиллар Цунна Дехда Има Тергола Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики РЧДЕ Обил Галдаря Хашагова Ях Йеню Эзер Исбай Пхи Алчара Карарчхайна Исюл Жгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный югарали фонд Даяхна Широгир Сагдакар акции Цойюг Ляснер Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкай Дюезлш Болу Леринч операция Даг Лоч Болчера Дюезлш Цар Негнат Эцхайт Эзер Котам Бепик Дайма Сан Са Хора Дюезле Даскачина Меттик Шкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюезле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна Фонд президент на Кадырова Айманина дайма шайтергу еш хиларн. Билгалда дез ваймахка кест-кест дахошью халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда сағдақыр акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмаххой Марш Айл.

0: дня.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО, поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая, наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-00-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской республике? Теперь есть смарт-такси. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Смарт-такси. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Değerli Şeyhsil Adıl Urancah Muhammed Ümmeti Hükmetti Ha, Değerli Oğul Şeyhsil Adıl Urancah, Kuntum Hayra Ümmet Muhammed Ümmet, Ümmet Şüter Ubu Silah, Ubu Rabbir Kefi Ümmet Defun Bu. Çeyhsil Akhılır, Çerbiyat Katkılır, Hüderhun Elçe, Dikdek İ Alır, Ubu Dege Dik Alır, İzı Çeyhsil Adıl Bu. Ve Çeyhsil Almış Değerli, Dikdek İ Oğul Şerif, Ubu Dik Dik Oğul Şerif, Doyluvay, И Эллерце, Умат Шукера, Угутер, Умат Дорвей, Бенгельш на Бог, алейхиссалату вассалам, Дорцу, Камилях, Бог Чулацем, Болуш, Адину Насиха, Динна Хихар Дохалба. Динна Хихар Дохалба. Уэлича, Динна, Динчуа Куркан, Дубай Мурсуннату, Ханал Дегду Харан, Дегду Хажду Закатту, Дин Дегге, Дин Хихар Муду, и Хихар Десхилар Билгалдохуш, Нахи Гладувай, Нахик само ета дель яшно бо, дин нахихар душен бо. Маснеду дахару адемин хор дина ха, экиюш хихарш. Нах цай дворца душ. Хор уэсад шумасуз узе, о дахару адемин хихар, до далак эзик чарибен хихар хаца ют. Айрин нах Аллах. Иштни хадал хихар хаца ючвега, теттина мах белла, теттин мах белла духбу алмиза. Иштни хадал хихар и кезик хият, цун мах цахият, идей хият, дакер шулстега, деда урдууна, иеш ахца иеш абух мах белла духбу алмиза цун душ. Дуния дахар, уэйн хиятак дац, дуния дахар адмудинек ду. Цун дэр хихар ладугар куту амбац, И хихамма амали дерзу кишку. Вези сила уштала, хихарик ладвах чарик дойлвой, и хихам хайя чарик дойлвой. Вези сила уштала, иба хандалуша, хайрил умма, умма шюкар, угур уледу умма дойлвой. Умар бин Хаттаб бедре сурцунна, бусул не пача улуша, бусул диння, шия цакил сетца, ял икил нахай нюка дакай гича, غتا غتن تازو چو هیلر هی عمر قرآن و یر مبوخ هلا ازو چو شیر حیخر دیش عمر و هیلر زود بقلو عمر خرسلو هیلر هلا ویزی سیلا مشدار دیگ دل حیخر حقیق چایر اغویل وی سون اخوید حقیق چایر اغویل وی اقول قولی حرز مستقل الله علی و لکم و ای قوز مستقل مستقل الله
1: الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный с 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
1: Хан Плаза. Элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса. Бесплатная доставка. Подарки. Беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и в ваших образовательных организациях.

0: новости.
1: Маршал Душугла Долыш Керлнеш. Через великий берзин кадин дахош хилхаршмаш цуагя регион бахар хошна баркалы алавай мягдас кадыров рамзан цу билгалдин харжми участк шкак аной кегирхой дин дюезлш гыр барк хост шхилла хилар вайкам дукчу зерех чекдалла сундел вайн дикхе машармах кадина участк шкак хилч сюрту гойч дар бог дик вошк тюан хилар сундел харжмаш да берзин талхорш дочь алязина вай мягдас ше телеграм канале кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой Багуншларер органи ишта Цуюк Озинхэлчу Массера Болх. Селган Сюран Барсах Дэлч Дагаулин Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехгда Пачалк Думи Нохчи Парламенте Гали Думи Депутат. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Декалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Кашта Саря Толам Бахарц, Билгалдин из Рогайр Тюешал Хиллар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хиллар. Ищцюнца Билгал Долшду, цюн политика не Мехилар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хиллар. Дитин Угре Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат Хашстелятсн Хиллар Ом Хиндолчах Жоп Далар. Шехейна Цо Сатинир Вайк Ам Халлак Де Процесс. Керлах Ки Амехир Бол Нек Билгалбинир Машри Бол. И Дакую Ашву Ваймех Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стейолч Хейна А Кадыров Рамзан Кюгалдар Бог берег хилар Нохчи Республик Киори хул. Ваймех дейн хехна дереге дикник. Нохчи Республики аберхит талчат эсналчат олгчат дадахна мехкда пачхалк думе Нохчи Республик парламенте гали думе депутат шхорш каштасар. Харжмуш берзин ца талхор дуч. Иш цихилла цухок эх ца арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Ахтюнцдюзн Цхабайт Эцхашукачна Хашагова Яхьолч Хошалга Хилла Мокшал Алшар Министерства Харжами Комиссии Векалш Хаит Геркчхайна Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эцхашукачар Иханер Алдоч Судар Лесна Каштасрия Ишта Люршта Ламбина Цюн Мокшалин Дегалина из Зудари Тенц Люрш Билгалдешту Хашагова Яхи Мокшал Дик Хиллар Цунна Дехда Има Тергула Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики РЧДО Билгалдаря Хашагова Ях Йеню Эзер Исбайпхи Алчара Карарчхайна Исселжгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный югарали фонд Даяхна Широгир Сагдакар акции Цойюг Ляснер Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкай Дюезлш Болу Леринч операция Даг Лоч Болчера Дюезлш Цар Негнат Эцхайт Эзер Котам Бепик Дайма Сан Са Хора Дюезле Даскачина Меттик Шкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюезле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна Фонд президент на Кадырова Айманина дайма шайтергу еш хиларн. Билгалда дез ваймахка кест-кест дахошью халхарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч югралли фонда сағдақыр акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмаххой Марш Айл.

Добрый день, дорогие слушатели. Вы на волне 105.4 FM слушаете радио Грозно. У микрофона я, Фариза Саадаева. И сегодня с часу до 5 вечера я буду с вами. Оставайтесь на нашей волне. Впереди музыка, хорошее настроение и все самое интересное. Желаю вам отличного начала недели и прекрасного понедельника. Ну что же, а мы начинаем наш эфир с прекрасной композиции от Зары Хайдаровой. Она называется «Приятного прослушивания».

0: Реклама.
1: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
2: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
1: В смысле, это как?
2: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
3: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома

0: офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: «Формула здоровья». Все о здоровье и красоте.
1: Всем доброго дня! Вы слушаете Радио Грозный. В эфире программа «Формула здоровья» и я, ее ведущая Милана Гиреева. В Ченской Республике совсем скоро пройдет неделя безопасности пациента и популяризации Центра здоровья. И в связи с этим у нас сегодня в гостях врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Дедикал маршёгал. Рашан, я предлагаю сразу к нашим вопросам приступить. Первый у нас такой. Расскажите вообще про эту неделю и какие профилактические мероприятия пройдут у нас в Ченской Республике.
2: 17 сентября отмечается как Всемирный день безопасности пациента, в рамках которого в нашей республике и по всей России проходят профилактические мероприятия. В этом году этот день и посвященная ему неделя с 14 по 20 сентября проходят профилактические мероприятия. Цель этих мероприятий – это акцент на раннее выявление, то есть это профилактика. В нашей республике в различных медучреждениях состоялись дни открытых дверей, где консультировали различные специалисты, терапевт, эндокринолог, кардиолог, невролог, где проверяли артериальное давление, уровень сахара, холестерина, кардиограмму, флюорографию легких проводили, а также информировали пациентов о тех или иных факторах риска, чтобы избежать. И информировали жители о вредных привычках, важности физической активности и правильного питания.
1: Это получается как диспансеризация, да, вот люди, когда проходят? Да. А как правильно пациенту контролировать прием назначенных лекарств и проверять их совместимость, чтобы избежать ошибок? Ну вот бывает же такое, что человек пошел к определенному врачу, не рассказал там о хронических заболеваниях, ему прописывают препараты, и вот позже эти препараты могут вызвать какие-то аллергические реакции или пищевые.
2: Чтобы избежать ошибок, надо придерживаться следующих правил. Первое – это информировать врача о всех препаратах, которые он принимает в настоящее время, включая это лекарственные препараты, пищевые добавки или даже растительные средства. Чтобы не ошибиться в назначенных препаратах, я рекомендую записывать название, дозу, время приема и связь с едой и возможные побочные эффекты. Проверка на совместимость – это задача врача. Именно он, зная полную картину здоровья пациента, зная его основной и сопутствующий диагноз, может подобрать безопасное лечение. И препараты, которые он подбирает, пациент просто принимает, он не думает о их совместимости и так далее.
1: Сами не занимайтесь дома самолечением, проходите и профилактику, и диспансеризацию своевременно, обращайтесь к вашему терапевту. Рашан, какую роль в профилактике заболеваний и сохранении безопасности играют центры здоровья в целом?
2: Центры здоровья играют ключевую роль в профилактике. Они проводят оценку функционального состояния организма, выявляют факторы риска и консультируют поведению здорового образа жизни. В нашей республике такие центры функционируют. В этих центрах проводят бесплатное обследование, профосмотры. Это анкетирование, измерение антропометрических данных, рост, вес, окружность талии, измеряется артериальное давление, берется анализ крови на общий холестерин и глюкозу, флюорографию легких проводят один или два раза в год, кардиограмму, измеряют внутриглазное давление и осматривается окулистом.
1: Как регулярные профилактические осмотры помогают предотвратить серьезные болезни еще на ранней стадии?
2: Секрет в том, что многие опасные болезни на ранних стадиях протекают абсолютно бессимптомно. Человек может себя чувствовать прекрасно, а болезнь уже развивается. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания. Повышенное давление или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать, до тех пор, пока не случатся какие-то инфаркты или инсульты. Если их обнаружить, факторы риска можно было бы скорректировать это, то есть предотвратить. Поэтому диспансеризация, профосмотры играют ключевую роль в профилактике. Возьмем, к примеру, сердечно-сосудистые заболевания, повышение давления или высокий холестерин могут годами не давать о себе знать до тех пор, пока не случится инфаркт или инсульт.
1: Рашан, так как у нас эфирное время подходит к концу, напоследок, какой главный совет вы бы дали пациенту, чтобы он стал активным и уверенным участником процесса своего лечения?
2: Мой главный совет очень простой. Не бойтесь задавать вопросы. Если вам что-то непонятно, если вас беспокоит что-то о вашем состоянии, подходите к врачу, задавайте ему вопросы, спрашивайте. Если вы в чем-то сомневаетесь, уточните. Врач не обидится, наоборот, ему важно, чтобы вы понимали, зачем вы принимаете то или иное лекарственные препараты. Вести дневник здоровья, записывайте давление, самочувствие, прием лекарств. Это помогает как вам, так и врачу видеть динамику. Еще один важный момент – не заниматься самолечением. По совету знакомых или из интернета, то, что помогло одному человеку, может навредить другому. Ваш организм уникален, и лечение должно быть подобрано индивидуально.
1: Рашан Дерейсхыл, что нашли время, приехали и все подробно рассказали. Ну и нашим слушателям я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была врач-терапевт 3-й поликлиники Рашана Исаева. Адикю.
0: Формула здоровья. Все о здоровье и красоте.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Ну а теперь поговорим немного о погоде. Сейчас в Грозном 23 градуса, сегодня облачно с прояснениями и без осадков. Вечером температура опустится до 21 градуса, а ночью до 18. Ветер слабый, атмосферное давление в пределах нормы, влажность воздуха умеренная. Световой день сегодня завершится в 17 часов и 58 минут. А вам всем хорошего понедельника и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волне 105 и 4 FM.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 киловатт.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
3: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
2: «Татаев» всегда ближе к вам.
4: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
5: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-21-88. Чеченская Республика, Грузинский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания «Музаев». Все для дома и ремонта». Телефон 928-888-2228. 888-2228. 105.4

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душугла Долыш, Кэрол Нэш. Через волики Абирзин Кадин Дахош Хилхаршмаш, Цуагая регион Бахархошна, Баркалы Алава и Мехдас Кадыров Рамзан. Цубил Галдин Харжми участок Шках Аной Кегирхой Дин Дюезлш Гар, Баркхост Шхилла Хиллар. Вайкам Дукчу Зерех Чекделла, Цундел Вайндикхе Машермах. Кадина участок Шкахилч Сюртугойч Дарбох Дикваушх Тюан Хиллар. Цундел Харжмаш Дабирзин Талхорш Дочь Алязина, Ваймехдас Ши Телеграм Канале. Кадыров Рамзан Билгалбина Нохчи Республики Харжми комиссии председателя Байханов Умара, территориальной участковой комиссии Дэкшхой Эналхой Багуншларер Органи Ишта Цуюк Озинхэлчу Массейра Болх. Селган Сюран Барсах Дэлч Дагаюлен Ереги Каждасар Участкш. Харжми комиссии Дэкшхоша Закон Тедахкарс Дохш Дагардина Кэжнш. Дагдай Цер Дэкшхоша Астина Ваймехда Пачалх Думи Нохчи Парламенте Гали Думи Депутат. Ночи республики правительство председателя Даудов Мухаммад Дегалвина Ваймехда Кадыров Рамзан, ночи республики Кюгал Хохор Штадянчук Каштасаря Толам Бахкарц, Билгалдин Изрогер Тюешал Хиллар, Вайкома Кадыров Рамзане Тешам Ларам Хиллар. Ищцюнца Билгалдолшду, цюн политика не Хиллар. Даудов с Билгалдин и Толам Долуч Нохчи Ом Толам Хиллар. Дитин Угре Чолхеч Хейна, Халхарч президент России Турпалхочу Кадыров Амат Хадж Стелятсн Хиллар Ом Хиндолчах Жоп Делар. Шехейна Цо Сатинир Вайкам Халлак Де Процесс. Керла Ки Амия Хирбол Нек Билгалбинир Маш Рибол. И Дакую Ашву Ваймек Да Кадыров Рамзан. Цундейла Тахна Цюна Жам Гушду. Хайтин Аллах Пурбан Стелч Хейна А Кадыров Рамзан Кюгалдар Болгберг Хиллар Нохчи Республик Киорехол. Ваймех Дэн Хехна Дереге Дикник. Нохчи Республики Аберхит Талчат Эсналчат Олгчат Дадяна Мехкда Пачхалк Думе Нохчи Республик Парламенте Гали Думе Депутат Шорш Каштасар. Харжмуш Берзин Ца Талхор Дуч. Иш Цахилла Цухок Эх Ца Арз. Зудриде Билгалдина Нохчи Республики Цюнцдюзн Цхабайт Эцхашукачна Хашагова Яхьолч Хошел Гахилла Мокшел Алшар Министерство Харжами Комиссии Векалш Хаид Геркчхена Билгалдин Хиллар Цюна Цхабайт Эцхашукачер Иханер Алдоч Содаглясна Каштасрия Ишта Люрш Таламбина Цюн Мокшелин Дегалина из Зудари Тенц Люрш Билгалдешту Хашагова Яхи Мокшел Дикхиллар Цюна Эхда Има Тергулат Тош Шеш Хиллар. Социальный фонд Нохчи Республики Эрчдей Обилгалдаря Хашагова Ях Йенью Эзер Исбай Пхи Олгчара Карарчхайна Исселжгала Ехшю. Халгарч президент России Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архчу региональный горалифон Даяхна Широгир Сагдакар акции Цойюх Ляснер Оштшкар Дагар Хейлш Ледер Долу Бахкей Дюезлш Болу Леринч операция Даг Лоч Болчера Дюезлш Царнек Нат Эцхайт Эзеркотам Бепик Дайма Сан Сахора Дюезле Даскачина Меттикшкарчу администрации Белхлоша Шейла Амхоша Хора Дюезле Даггар Баркалы Алла Ваймехден Кадыров Рамзанна Фонд президент на Кадырова Айманина дайма шайтергу еш хиларн. Билгалда дезвай махка кест-кест дахош ю халгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажиц Архиолч юграли фонда сағдақыр акциш. Ишта үш дахо дознал арха. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шмаххой Марш Айл.

событий. Сегодня, 21 сентября, отмечается Международный день мира. Это хороший повод вспомнить о простых вещах, которые особенно важны в нашей повседневной жизни: доброте, взаимопомощи и умении услышать друг друга. А теперь несколько интересных имен, которые связаны с сегодняшней датой. 21 сентября в 1947 года родился Стивен Кинг, один из самых известных американских писателей. Его книги разошлись по всему миру, а многие из них были экранизированы. В этот же день, 21 сентября 1947 года, родилась советская и российская актриса Ольга Остроумова, а 21 сентября 1989 года родилась Светлана Ромашина. Российская спортсменка, выступавшая в синхронном плавании, она стала семикратной олимпийской чемпионкой и одной из самых титулованных спортсменок в истории этого вида спорта. Вот таким вот получился наш небольшой календарь событий на 21 сентября. Пусть этот день будет спокойным, добрым и наполненным приятными моментами. Вы слушаете радио Грозный на волне 105 и 4 FM. Оставайтесь с нами.

0: Реклама.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес – Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
3: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса. Город Грозный, улица 8 марта, 15А и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
7: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
2: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
2: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
3: 105,4 FM.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу. Трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются кондиционные котлы

0: большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
1: Смотри, какая красотка! Новая Чанган Юнизет? Черная как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
2: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам. Трасса Грозный-Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат-Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-024-44-90. Создайте уют в своем доме с «Баев».
4: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан «Кондитерская Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
2: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4

0: новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлныш. Ночь республики Абирзин Мехгда Пачхалк Думе, ночь республик парламенте, Гали Думе депутатыш Астош Дагошхил Харжмаш. Кадыров Рамзанна Шайкажныш Даделла езд эпхэстн процент дина, езд эпхэпрацент каждэсн чэр. Иза Билгалдал Дереге Бюллетенш Дагардич. Кадыров Рамзан каждэснырк бэр байт эйт эзэр елх байт дезд эйт стагу. Денирханов Исмаэлн каждэсна ви бай шоуз Эцхайцтег. На кайф халидна ви байт э вюрхитстег. Вериге регионе харжмаш кадар лецнерк, бар байт э цайт э

Зер из байшоустре ел харжам хугу. Хажмашка толам бахарса ваймехда кадыров Рамзанде Алвина почхалк думи депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина хажмаш мехал хилам хилар регион киарьяху. Билгалдин каштесенчар агайтина ваймехдек кадыров Рамзане бол шайларам. Тюннегна шешрейс хилар. Идериге иштнисталар бухях дук шершка регион кюртя волш сухегн чук и нажам ду. Нахангуш ду исшеддай махках омах ду глазуш хейк Ле кюгалла дешвуй. Чингларам вай пачалка хил ашбац дознал арха лор шву вай мехгда. Шихор дош дыршцат эч ахдо кадыров Рамзан. Ал билгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерг. Кадыров Рамзан харжмашка толам бақырсдейк алвина ногчи республики правительства председателя Даудов Муамада. Билгалдин изроғер тюешал хилар кадыров Рамзаннах вай кам тешаш из лоруш хилар. Ишта цюнц билгал долш ду цюн политика не кеме хилар. Даудас билгалдин и толам долч ногчи кома хилар. Дейтин угре чолхеч хайна халгарч президент Раси Турпалхочу кадыров амат хэрстеляс хилар ом хин долчах жоп дылар. Шехен ахцоса тенер вай кам халлык де процесс. Керла кеме хир бол нек билгал бинер машер ебол. Сундел таган цюнжам гушду. Хайтин Аллах пурбанцат Эйол чхэйнах, а? Кадыров Рамзан кюгалдырц, бол берег хэлэр ногчи республик ки урехол. Ваймэх дэн хэхна дэрриге дикнек. Ногчи республика Кэлпсет Кавказ федеральный гоня знание югарале заявк шуэл чу халхар чхаан югаю. Бэчха амышца билгалдэлла, вай республикер езд гэц ха заявка чуэл хэлэр. Цар нюгаву ногчи республики музей шир чу истории дэг кюгалху Магомадов Арби. Сошоуст хсоу шаду ал волш лекци штаяна, сел жгали школ шкава республики дегда хилчу цивилизациях, карарчхена археологии ахкарях лят. Иш заявлени чудел чарню гаю бери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда цейлу театр. Со культури избали гуэнц година, пхи эзерберана югаралех сақид. Ногчи республики сентября даболин бу, ёлч Роси библиотеки белхлош нюка дахош болч, оусама региональный мур. Оусам алшу харжмаш кул ёлчу бак они культур лак яхрехул болч белха тёл практикаш билгал ярду. Цу югадах лац эту бу регионерчу библиотеки белхлой, нагасан цера берхичо качиндела. Белха шец ханна тобна царах чубалтарою, чу юецур долшту тгэпхи ал сентября халю. Студия Яр Абдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: час приветов на радио Грозный.
1: Итак, 15 часов и 7 минут, время в столице. Друзья, продолжается эфир на радио Грозный. Только что у нас стартовал час музыкальных приветов. Это час, когда вы можете передать приветы и поздравления своим родным и близким. Для этого переходите на наш телеграм-канал радио Грозный и под последней публикацией оставляйте все свои сообщения. Я с удовольствием буду зачитывать их до конца этого часа, поэтому обязательно пишите и участвуйте, радуйте своих родных. Ну а нас следующей композицией радует Майрбек Хайдаров. «Карие глаза» она называется. Приятного прослушивания!

0: приветов
1: на радио Грозный.
0: Итак, друзья, продолжается час музыкальных приветов, который совсем недавно стартовал, и прямо сейчас мне бы хотелось зачитать очень важное сообщение. В этот пасмурный сентябрьский день хочу упомянуть и поздравить со всем непасмурным событием – днем рождения моего любимого дяди Вахида. Хочу пожелать долгих лет жизни, крепкого здоровья, много хороших и спокойных дней. Пусть в твоей жизни будет как можно меньше огорчений и как можно больше радости. Знаю, как тебе не хватает твоего пушистого друга, но он точно где-то на мягком облачке с гордостью наблюдает за тобой. Пусть его память греет сердце, а рядом всегда будут те, кто любит тебя, как также преданно. Далдык алвах далдук вахвол, с уважением от твоей племянницы Элимы. Вот такое вот сообщение, друзья, и мы, конечно же, присоединяемся. Желаем счастья, здоровья и всех-всех благ. Далдык алвол далдук вахвол дал ирсия дойлсун щереш. А в качестве подарка от радиостанции Грозный звучит следующая композиция.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
2: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции, лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
3: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи 8 800 695 95. 8 800 695 95.
7: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
8: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: час приветов на радио Грозный.
1: 15:22, время столицы, друзья, продолжается час музыкальных приветов на Радио Грозный. И сейчас я зачитаю сообщение, которое мы успели получить. Добрый день, Радио Грозный, пожалуйста, передайте большой салам маршалу моему дяде Ибрагиму и пожелайте ему хорошего дня. Прекрасное сообщение, отправляем большой салам маршалу, желаем хорошего и удачного дня. Деберкате дохыл. Следующее сообщение. Дедекрышу массери дох салам маршалу дувай махкошка суна тахандак гардик алил ордар инчу дэнса саяхау мейш аймани. Аймани далдик алил худалдук я хвилдал, ирся дойл хашерыш. Ларам, це ваш Хусейн. Подписался под таким вот сообщением, а мы присоединяемся, желаем счастья, здоровья и всего самого лучшего. Дал дейк, алюйл, дал дуку, я хвилдал, ирся дойл цуншерыш. А в качестве подарка от радиостанции Грозный для всех наших именинников сегодняшнего дня звучит следующая композиция.

до конца своей жизни я буду стоять на том, чтобы в нашей республике та религия, которая нам досталась от своих предков, чтобы ее сохранить.

Реклама. Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай.

0: А что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
4: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
5: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Часов и 51 минута, время в столице. Друзья, к большому сожалению, пора закрывать час музыкальных приветов. И сейчас я завершу его в зачитке ваших последних сообщений. Аргуни кайч давью чул муслим есала маршал, ду муслим сим хыла, дис наркшадык дани сурдугон. От Али из Шали. Вот такое вот сообщение, друзья, мы получили. Конечно же, передаем большой салам маршал дал некто болцун. Следующее сообщение. Дедык хылшу массири дох салам маршал ду вай махкошка. Я хотела бы передать большой салам маршал своему брату Руслану, который сейчас едет в Аргун. Чудесное сообщение. И Руслану также отправляем большой салам маршал. Желаем хорошей дороги и счастливого пути. Ну а час приветов я на этом закрываю. Сообщений больше нет. А с вами не прощаюсь. Услышимся в следующем часе. Оставайтесь на радио Грозный. В эфире 105.4 FM.

Мир в Чечне – это стабильность на Кавказе. Стабильность на Кавказе – это мир во всей России. И мы будем все делать, чтобы тут наступил наконец-то тот долгожданный мир.

0: Новости.
1: Маршал Душегладолыш Керлнаш. Ногчи республики Абирзин Мехгда Пачхалк Думе, ногчи республик парламенте, Гали Думе депутатыш Астош Дагошхил Харжмаш. Кадыров Рамзанна Шайкажныш Даделла езд эпхэсн процент дина, а езд эпхэ процент каждэсн чэр. Иза Билгалдал Дереге Бюллетенш Дагардич. Кадыров Рамзан каждэснырк бэр байт гэ ит зэр елх байт дезд гэ ит стагу. Денирханов Исмаэлн каждэсна ви бай шоуз Эцхайцтег. Накаев халидна ви байт гэ вюрхитстег. Вериге регионе харжмаш кадах лецнерк бар байт гэ цайт эзэр ис бай шоуст гэ ел харжам хуу. Хажмашка толым бақырса ваймекда Кадыров Рамзанды қалвина пачхалқ думи депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина хажмаш мейхал хилам хилар регион қиар еху. Билгалдин каштесін чар агайтина ваймекдек Кадыров Рамзаны бол шайларам. Түннегіна шашрейс хилар. Идериге іштнисталар бух ях дуққа шырышка регион көртя олш сухегін чуқ ина жамду. Нахан гушду ісше даймаққах омах доглозуш хейгал. Кюгалла дешвуй. Чингларам вай пачалхахил ашбац дознал арха луршву вай мехгда. Шихор дош дыршца теч ахдок Кадыров Рамзан. Албилгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерк. Кадыров Рамзан харжмашка толым бақырсдейк алвина ногчи республики правительства председателя Даудов Муамада. Билгалдин изроғыр тюешал хилар Кадыров Рамзаннах вай кам тешаш излоруш хилар. Ишта цюнт билгалдолш ду цюнт политика не кеме хилар. Даудас билгалдин и толам долуч ногчи кома хилар. Дейтин угри чолхеч хейна халгарч президент Раси Турпалхочу Кадыров Амат хэрстелясн хилар ом хиндолчах жопдалар. Шехейна цоса тенер вайк ам халлык де процесс. Керла кеме хир бол нек билгалбинер машар ебол. Сундел таган цюнжам гушду. Хайтин Аллах пурбанца Эйол Чхэйнах А, Кадыров Рамзан Кюгалдырт, Болгберик Хилар Ногчи Республик Киорихул, Ваймех Дэн Хэхна Дерриге Дикник. Ногчи Республика Кэлпсит Кавказ Федеральный Гоня, Знание Югарале Заявк Шуил Чухалхар Чхаан Югаю, Бичха Амашца Билгалдэлла, Вай Республикер Езд Эц Ха Заявка Чуил Хилар. Цар Нюгаву Ногчи Республики Музей Шир Чу Истории Дэр Кюгалху Магомадов Арби. Сошоу стхсоу шаду ал улш лекциш таяна, сел жгали школ шкава республики дейгда хилчу цивилизациях кырырчхена археологии ахкарях ляц. Иш заявлени чуделчарню гаю вери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда цейлу театр. Со культури избали гуэнц година при эзербейрана югаралех сақиет. Ногчи республики сентября даболин бу, ёлч России библиотеки белхлош нюка дахош болч оусама региональный мур. Оусам алшу харжмаш кул ёлчу бакони культур лакияхрехул болч белха тёл практикаш билгал ярдун. Цу юг адаглац эту бу регионерчу библиотеки белхлой нагасан цера берхичо качиндела. Белха шец ханна тобна царах чубалтарою. Чу юецур долшту тгэпхи ал сентябре халю Чухэйна. Студия Ярабдул Муслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: Грозный, когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем

0: 087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате. Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
1: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: Хан Плаза – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
4: Телефон рекламной службы 29 64 66.

что эти четыре радио, да, или утро, новость чуть. Порадай радио латин, давочан, айн, полезный рюк, айхан, рюк, рисковать, дирдать, айо, ищегмельчу, осилвачи, вот, бэр, итмэтюк.

0: Реклама.
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: В магазине «Баев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про»» с разборным теплообменником от 7 до 600 кВт в наличии.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленная Нива Легенд появилась у дилеров. По данным СМИ, внедорожник можно посмотреть в одном из салонов «Лады» в Санкт-Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Honchi H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются

0: Мама, моя машина, будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: Моя машина.
2: Партнер рубрики «Стальные котлы Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.
3: 105,4 FM.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалаш Керлнаш. Ночь республики Абирзин мехгда почалк думе, ночь республик парламенте, гали думе депутаташ астош дагошхил харжмаш. Кадыров Рамзан нашей кажнаш даделла езд эпрессн процент дина, езд эпри процент каждесн чер. Иза билгалдал дереге бюллетенш дагардич. Кадыров Рамзан каждеснарк барбайт эйт эзер елх байт дезд эйт стагу. Динирханов Исмаэлн каждесна ви байт шоуз Эцхайтстег. На кайф халидна ви байт и вюрхитстег. В регионе регионе харжмашка дарлецнерк, бар байт и цайт изер из байшоуст и ел харжамху. Хажмашка толам бахарса ваймехда кадыров Рамзанды Алвина пачхалк думи депутат Делимханов Адам. Со Билгалдина хажмаш мехал хилам хилар регион Киарьяху. Билгалдин каштесенчар агайтина ваймехдек кадыров Рамзане бол шейларам. Тюннегна шешрейс хилар. И дереге ишнисталар бухях дуқ шершка регион кертя волш сухегн чук и нажам ду. Нахангуш ду исшеддай махках омах ду глузуш хейг. Кюгалла дешвуй. Тюнгларам вай пачалхахил ашбац дознал арха лор шву вай мехгда. Шихор дош дыршца теч ахдо кадыров Рамзан. Албилгалдина Делимханов Адам. Ишта цу вай мехгден хехна дикмелдерк. Кадыров Рамзан харжмашка толам бахарсдейк алвина ногчи республики правительства председателя Даудов Муамада. Билгалдин изрогер тюешал хилар. Кадыров

Рамзаннах вайкам тешаш из лоруш хилар. Ишта цюнт билгал долш, до цюнт политика не кеме хилар. Даудас билгалдин и толам долч нохчи кома хилар. Дейтин угри чолхеч хайна, халхарч президент России Турпалхочу Кадыров амат хаш стелясн хилар, ом хиндолчах жоп далар. Шехейна цо сатинер вайкам халлык де процесс. Керла кеме хир бол не билгал бинер, машар ебол. Сундел таган цюнжам гушду. Хайтин Аллах пурбанцат эйол чхэйнах а, Кадыров Рамзан кюгалдырт, болгберик хэлар ногчи республик ки урехол. Ваймэх дэн хэхна дэрриге дикнек. Ногчи республика кэлпсет Кавказ федеральны гоня, знания югарале заявк шуэлчу халхар чхаан югаю. Бечха амышца билгалдэлла, вай республикер езд гэд сха заявка чуэл хэлар. Цар нюгаву ногчи республики музей ширчу истории дэр кюгалхо Магомадов Арбей. Сошоу стхсоу шаду халуолш лекциш таяна, сёлжгали школшка в республике дэгда хилчу цивилизациях кырырчхэна археологии ахкарях лят. Иш заявлени чуделчарню гаю бери дас юкшелу инклюзивни тюрана ворда цейлу театр. Со культури избали гуэнц година при эзербэрана югаралех сакет. Ногчи республике сентябре даболин бу, ёлч России библиотеки белхлош нюка дахош болч коусама региональный мур. Коусам алшу харжмаш кул ёлчу бакони культур лакияхрехул болч белха тёл практикаш билгал ярду. Цу юг адаглац атубу регионерчу библиотеки белхлой нагасан цера берхит чок качиндел. Белха шец ханна тобна царах чубалтарою. Чу юецур долшту тгэпхи ал сентябре хал ёлч. Чухена. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня Тадик Юэл Шмахкой, Марш Айл.

0: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
1: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180, телефон 8-963-589-99-99, лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса.

0: разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните. 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
1: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
2: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
0: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты. Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине? В смысле, это как? Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
4: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема».
1: Здравствуйте, в студии Лариса Джабраилова. Около месяца назад в республике начал работу телефон горячей линии главы Чеченской республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. О запуске линии сообщили в ходе совещания по вопросам развития горных районов, малого и среднего предпринимательства Чеченской республики.

0: публике под председательством главы региона Рамзана Кадырова. Он отметил, что представители бизнеса могут обращаться по телефону при возникновении трудностей, связанных с ведением предпринимательской деятельности. И сегодня мы узнаем о том, как продвигается эта работа. Все-таки прошел месяц, и у нас в гостях помощник председателя правительства Чеченской Республики Музаев Магомед Зиудинович. Мухаммад Маршвогал.
1: Дэлер Салам Маршалхил, Дэлекхил Масира.
0: Расскажите, пожалуйста, ну вот горячая линия заработала 12 августа. Расскажите, с какой ключевой целью создавался этот канал связи и почему в нем возникла необходимость?
1: В первую очередь глава нашей республики Рамзан Ахматович Кадыров, говоря о горячей линии, о том, что она создается, подчеркивает, что для лиц, которые ведут предпринимательскую деятельность в нашей республике или хотят ее вести, или хотят переехать из другого региона в нашу республику, что он лично становится для них гарантом, и они спокойно могут работать. И если вдруг у них возникают какие-то административно-бюрократические проблемы, вопросы, они напрямую могут обратиться, и вся эта информация будет доведена до соответствующих органов исполнительной власти. И Рамзан Ахматович, как я сказал вначале, гарантирует всем предпринимателям нормальные, хорошие условия работы, ведения бизнеса в нашей республике.
0: 2026 год, как известно, был объявлен главой региона годом горных районов малого и среднего предпринимательства. Скажите, пожалуйста, как запуск этой горячей линии встроился в эту концепцию, в реализацию этой программы?
1: В данной ситуации горячая линия является дополнительным инструментом для предпринимателей, людей бизнеса, с помощью которых они могут решать свои административные и организационные вопросы. Мы с вами прекрасно понимаем, и наш глава Рамзан Ахматович Кадыров, Дал Ал-Шойли, лучше всех понимают, что средний класс, малое и среднее предпринимательство – это значительный инструмент экономики в любом государстве, в любом регионе. И здесь, объявляя год горных районов и малого среднего предпринимательства, мы еще раз видим, какие усилия Рамзан Ахматович предпринимает для развития бизнеса, предпринимательства в нашей республике. И опять-таки, возвращаясь к первому вопросу, люди могут спокойно обращаться со своими проблемами, если они у них есть, и через этот телефон горячей линии решать свои вопросы бизнеса, если, конечно, они не находят отклик или понимание в тех или иных органах исполнительной власти.
0: Магомед Зиудинович, какая цель стоит перед вашей командой? Это просто консультировать предпринимателей или как-то уже оперативно решать поступающие вопросы?
1: Знаете, с момента открытия данной горячей линии к нам поступило более 1000 обращений. Это в основном телефонные звонки и СМС-обращения. Очень много людей обращаются с просьбой дать им разъяснение в тех или иных вопросах ведения предпринимательской деятельности. То есть они хотят знать, какими налоговыми льготами они могут пользоваться, какие у них могут быть инструменты для развития бизнеса, есть ли грантовая система поддержки бизнеса, предпринимательства. И здесь мы довольно обширную информацию даем каждому, кто к нам обращается, и, соответственно, перенаправляем данного предпринимателя к тем органам исполнительной власти, которые обязаны рассматривать данные вопросы.
0: Получается, что чаще всего это консультация все-таки, да, разъяснение каких-то вопросов.
1: Практически жалоб никаких не было. Единственное, люди обращаются с вопросом ускорить процесс получения того или иного разрешения, сертификата, документа, или же это разрешение на строительство, или же вопрос ускорения регистрации предпринимательской деятельности. Опять-таки, ускорить этот вопрос, чтобы быстрее начать заниматься бизнесом. Но мы с вами знаем, что в соответствии с законом есть определенные сроки, по которым государственные учреждения должны, соблюдая эти сроки, исполнять свои обязанности, то есть ставить на учет индивидуального предпринимателя, или же, если это касается муниципальных органов, выдавать разрешение на строительство. Но люди к нам обращаются часто с просьбой, что нельзя ли ускорить этот процесс, нежели чем установленные законом сроки, чтобы они побыстрее могли заняться предпринимательской деятельностью. Это, конечно, нас радует, и в этом случае мы опять-таки пытаемся идти им навстречу, потому что каждый зарегистрированный бизнес, каждый открытый магазин – это дополнительные поступления в бюджеты республики, муниципальных образований, это дополнительные рабочие места.
0: Скажите, а есть ли топ самых таких популярных тем, с которыми обращаются люди? Может быть, это какие-то земельные вопросы, налогообложения, опять же, как вы сказали?
1: самым популярным вопросом, который у нас очень часто, если говорить о количестве обращений, то это вопросы с консультацией, очень часто, опять-таки, по вопросам налогообложения, каких-то применения льготных тарифов или же предоставления грантов. А бывают очень часто вопросы по получению разрешения на строительство, и здесь соответствующий пакет документов бизнесмен или, говоря по-нашему, предприниматель, они должны представить в соответствующий муниципальный орган. Здесь земельные вопросы, они возникают в части ускорения, как я говорил, процесса предоставления соответствующего документа. Ну, в горных районах у нас тоже очень часто бывают такие вопросы. Но мы с вами понимаем, что горные районы – это не всегда равнина, не всегда ровная территория. И здесь, когда территория, которая привлекается для предпринимательства, переходит потихоньку в горный массив, здесь соответствующим образом нужно получать соответствующие разрешения, учитывая данный рельеф. То есть, если где-то рядом есть река, рядом есть родники, чтобы не было моментов загрязнения данных родников.
0: Да,
1: своя специфика, но эти вопросы тоже, как я сказал, оперативно решаются. И даже если люди к нам напрямую не обращаются, главы администрации, руководители министерств и ведомств, они тоже в курсе, что это год горных районов. Все силы, все возможности привлекают для решения вопросов, для того, чтобы бизнесом в горных территориях было заниматься комфортно и выгодно.
0: Магомед Зиудинович, расскажите, пожалуйста, как устроена работа горячей линии изнутри? Вот что происходит с заявкой, например, после того, как оператор выслушал вопрос, да, и уже все зафиксировал и положил трубку?
1: Если обращение человека носит такой характер, как я говорил ранее, чтобы ему дали разъяснение, очень часто мы на своем уровне даем ему нужные разъяснения, и этот вопрос закрывается. Но если обращение бизнесмена или предпринимателя требует каких-то специфических знаний, которыми обладают именно, допустим, кадастровая палата, или же земельные вопросы, или же налогообложение, мы соответствующим образом эту заявку оформляем и переправляем в тот исполнительный орган власти, который обязан его рассмотреть и дать подробную информацию.
0: Скажите, а сколько времени в среднем занимает обработка одного обращения и получение ответа или решения?
1: Большая часть обращений у нас снимаются прямо в день обращения. Если человек обращается утром, то уже после обеда или ближе к вечеру он получает соответствующий полный ответ. Да, здесь все наши органы исполнительной власти очень хорошо срабатывают. Спасибо им большое за это. Самые сложные вопросы у нас рассматриваются в среднем 3-4 дня, не больше.
0: Понятно, что времени прошло не так много, но, может быть, были какие-то вот прям сложнейшие какие-то ситуации, которые удалось разрешить благодаря звонку на горячую линию.
1: Таких очень сложных вопросов не было. Я уверен, их в принципе быть не может, потому что у нас в республике все ведомства довольно четко работают. Есть указание главы нашей республики Рамзана Ахматовича Кадырова, чтобы каждое ведомство уделяло особое внимание всем лицам, которые занимаются предпринимательской деятельностью, потому что предпринимательство – это основной столб любой экономики. Глава наш Рамзан Ахматович это понимает лучше всех. В этой связи у нас органы исполнительной власти работают очень четко. Если к нам идет какое-то обращение, в основном это были обращения, опять-таки, по ускорению рассмотрения тех пакетов, которые переданы в те или иные органы исполнительной власти.
0: Магомед Зиудинович, что бы вы сказали предпринимателям, которые, может быть, опасаются обращаться на горячую линию, думают, стоит ли звонить, что бы вы им сказали?
1: Как я сказал в начале нашей беседы, гарантом спокойной работы любого предпринимателя в нашей республике выступает сам глава нашей республики, герой России Рамзан Ахматович Кадыров. И они смело могут обращаться к нам с вопросами, если они у них возникают. Если вдруг на каком-то этапе у них возникает какое-то административно-бюрократическое препятствие, они могут смело к нам обращаться, и мы соответствующим образом дадим им полное разъяснение, подключим нужные инструменты и решим их вопрос.
0: Ну и давайте напомним нашим слушателям номер горячей линии и в какое время предприниматели республики могут обратиться.
1: Телефон горячей линии главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 8-967-225-95-95. Обращайтесь, будем рассматривать, помогать, решать вопросы.
0: Обращаться можно в течение рабочего дня или какое-то время есть определенное?
1: Ну, желательно в течение рабочего дня и в рабочие дни, так как если этот вопрос сопряжен с тем, что нам надо привлекать какое-то ведомство, а выходные дни, как мы понимаем, не все могут быть на работе, мы не сможем сразу дать ответ. А так, к нам они могут обращаться, конечно, в любое время, присылать в виде текстового СМС или же даже позвонить. Ну, желательно, конечно, в рабочие дни.
0: Магомед Зиудинович, спасибо вам большое. Желаю дальнейших успехов в вашей работе. Нашим слушателям напомню, что в гостях сегодня у нас был помощник председателя правительства Чеченской Республики Магомед Музаев. Обсуждали мы работу телефона горячей линии главы Чеченской Республики по вопросам бизнеса и предпринимательства. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания. Адыкюл.
2: Программа «Тема». Самые актуальные события, социальные проблемы, вопросы экономики и политическая жизнь республики. Комментарии компетентных лиц. Программа «Тема». Радио «Грозный».

0: Он проводит тотальную ликвидацию летней коллекции 2026 года. Кроссовки популярных брендов, стильные футболки, удобные брюки со скидкой до 70%. Наши адреса. Город Грозный, улица Жуковского, 24, торговый центр «Беркут», 15-й модуль, и город Гудермес, торговый центр «Мега-Сити».
1: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
2: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. И это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Россия.
1: Таксопарк «Минутка» приглашает водителей на работу на взаимовыгодных условиях. Телефон 8-937-888-99-98. 8-937-888-99-98.
2: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Реклама.
1: «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
0: Слышали, как прощается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Грозный. Когда жара берет город в свои объятия, пора включать характер. Кондиционеры для дома, офиса и бизнеса. От разумного комфорта до премиум-класса. Гри, Балу, Митсубиши и другие бренды. Подберем идеальный климат именно для вашего пространства. Профессионально установим. Быстро, чисто, с вниманием к каждой детали. Кондиционеры в Грозном. Улица Назарбаева, 95. Звоните 8-928-087-77-77. Дышите свободно. Живите в своем климате.
4: Смотри, какая красотка. Новая Чанган Юнизет. Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
5: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
4: В смысле, это как?
5: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
6: Торговая компания «Музаев».

0: вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40, торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94, торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев».
1: Всем доброго дня! Вы на волне 105.4 FM. Меня зовут Мадина Тавсултанова. И давайте скорее узнаем, что же интересного происходит в нашем мире. Колибри – единственная птица, которая способна летать назад. Французский пудель на самом деле из Германии. Во время преследования своей жертвы хищные птицы атакуют когтями вперед. Жирафам требуется для сна не больше 2 часов в день. Это один из самых низких показателей среди млекопитающих. Они могут спать в уникальной позе, согнув шею и положив голову себе же на круп, используя его в качестве подушки. На этом я с вами прощаюсь. Помните, что мир вокруг нас прекрасен. Это была Мадина Тавсултанова. Оставайтесь с нами, ведь впереди нас ждет много интересного.
0: Партнер рубрики «Торговая компания Музаев». Все для дома и ремонта. Телефон 928-888-2228. 888-2228.

0: Реклама.
1: Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису. Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные, или как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу: улица Назарбаева, 180, лаборатория «Климата». Телефон 8-963-589-99-99.
2: Мечтаешь сесть за руль? Автошкола «Автодом» – это возможность онлайн-обучения теоретического материала в любое удобное для вас время и удобный график практических занятий по вождению автомобиля. Наши учебные классы расположены во многих городах и районах республики. Телефон 928-024-95-95. 928-024-95-95.
3: В магазине «Бааев» роскошные люстры и стильная мебель от производителей Казахстана, Турции, России и Китая в рассрочку без банка. Если не нашли подходящий вариант, изготовим мебель по вашему проекту. Гарантируем высочайшее качество благодаря собственному производству и мастерам из Турции. А еще с каждой покупкой вы получаете шанс выиграть в розыгрыше автомобиль «Чанган», путевку на «Умру» или другие ценные призы. Посетите наши салоны по адресам: трасса Грозный Аргун, улица Торговая, дом 15, телефон 8-938-300-0547 и город Курчелой, проспект Ахмат Хаджи Кадырова, 11А, телефон 8-928-0547.

0: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, Байрус становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы Байрус оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы Байрус. Ваш комфорт – наша главная задача.
1: Грандиозное снижение цен в стройцентре «Идеал». В честь Дня города Грозный. С 1 по 20 октября. Самые низкие цены на все строительные материалы. Все, что нужно для вашего ремонта. Плитка, двери, ламинат, сантехника, обои и многое другое. Рассрочка без банка и первого взноса. И онлайн-оформление. Доставка по всей России. Телефон для связи. 8 800 695 95. 8 800 695 95.
2: Телефон рекламной службы. 29 64 66.

Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицина,

Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в нашем регионе. По адресу: город Грозный, Байсангуровский район, проезд Ханкальский, дом 9А. Телефон 8-928-749-36-39. 8-928-749-36-39.

0: Реклама. «Волга-Про» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волга-Про» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас. Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата.
1: Глазная клиника «Орион». Диагностика экспертного уровня. Хирургия премиального класса. Бесшовное удаление катаракты. Имплантация высокотехнологичных хрусталиков, позволяющих избавиться от очков навсегда. Лечение диабета глаза с лазер-коагуляцией и анти-VEGF-терапией. Консультации высококвалифицированных офтальмологов из других регионов страны. Профессиональный подбор очков и контактных линз. Наши адреса: город Грозный, улица 8 марта, 15А, и улица имени Гикало, 1. Подробности на сайте orionclinic.ru. Глазная клиника «Орион». Взгляд в будущее.
2: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией качества. Высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. «Хан Плаза». Ваш безупречный стиль.
3: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим по вышке в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
4: Уважаемые жители Чеченской Республики, компания «Татаев» приглашает вас в удивительный мир строительства и интерьера. Более 100 тысяч наименований товаров из 20 стран мира. Все для дома, ремонта и уюта по самым выгодным ценам.
5: Хотите построить дом, обновить квартиру или просто сделать ремонт с выгодой? Приходите в «Татаев». Здесь вас всегда ждут низкие цены и большой выбор.
4: «Татаев» всегда ближе к вам.
6: Телефон рекламной службы 29 64 66.

0: Социальная реклама.
1: Хочу находить друзей не только в соцсетях,
2: а я общаться не только в чате.
1: Хочу научиться отвечать за свои поступки
3: и самому решать свою судьбу, и даже судьбу страны.
4: Все возможно, если ваш ребенок вступит в отряды ЮИТ. Подробности на сайте uitrossii.rf и ваших образовательных организациях.

0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: По оценкам эксперта Юлии Кузнецовой, минимальные среднерыночные ставки по банковским вкладам во второй половине 2027 года могут составить около 9-10% годовых для трехмесячных депозитов, 8,5-9,5% для полугодовых и 8-9% для годовых. Самые низкие проценты, вероятнее всего, будут зафиксированы в четвертом квартале, сообщает агентство Data.ru. На данный момент при ключевой ставке Банка России в 14% средняя максимальная доходность рублевых вкладов в 10 крупнейших банках составляет около 13%, что примерно на 1% пункт ниже показателя регулятора. Кузнецова напомнила, что Центробанк ожидает среднюю ключевую ставку в диапазоне 10,5-12,5% в 2027 году.
1: Закрома Родины.
2: В Госдуме хотят изменить систему кредитования. В Госдуме приступили к обсуждению законопроекта, регулирующего деятельность микрофинансовых организаций. Вместо существующей системы планируется внедрить единый подход к кредитованию, сосредоточив его исключительно в руках банков. Таким образом, микрофинансовый сектор прекратит свое существование как отдельное направление финансовой деятельности. Кредиты будут выдаваться банками, руководствуясь нормами законодательства, касающегося банковской деятельности. МФО могут попросту исчезнуть. Как сообщает ТАСС, в рамках предлагаемых изменений также будет ограничена работа коллекторских агентств. Банки обяжут не передавать сведения о просроченной задолженности подобным организациям.
1: Копейка рубль бережет.
2: Больше всего на чай в России получают визажисты и парикмахеры. Больше всего переводов приходится на официантов, а самые высокие суммы получают визажисты, парикмахеры и стилисты. Такими данными поделились СДЭК и сервис цифровых чаевых «Плавно». На официантов приходится 54% всех переводов, на заправщиков 18%, на мастеров маникюра и педикюра 8%. Самая высокая медианная сумма у визажистов – 1000 рублей. У парикмахеров и стилистов 700 рублей, у массажистов, косметологов, мастеров депиляции и барберов около 500. Официанты получают в среднем 395 рублей, бариста 200, заправщики 100. Курьерам и сотрудникам пунктов выдачи переводят в среднем 170 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Партнер рубрики «Волга-Про». Водонагреватели косвенного нагрева. От 200 до 3000 литров. В наличии. Лаборатория климата. Назарбаева, 180.

0: Новости.
1: Маршал дышила долыш керлнышк. Дина кашта сардирзин чулте видеоконференции кепи ахет чуда яхна Единая Россия партии с регионерч отделениш да галус шекверте Дмитрий Медведев волш. Дисредина кашта сар Йохан сар чужам эхдерг в регион царах цуйгада лодшхилла Нохчи республики правительство председатель Единой России партии Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лаккарчкет чон дэг шхот Даудов Мухаммад правительство председателя халгар заместитель автомобилинеги министр Том Хаджиев Айса. Сундек шош дистедина харжми кампаниях дерглерин штергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдел нохчи республики дэгэ кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэшра медицини дэг дерг киорэ лэринч операция дэг шой дуэзлшнгодэр хэйл школлар регион киоа. Хажмашка ваймекда столом баккарнлерин сёлжгалар чунохчи чуен дог мяжге адешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулта. Цыйка бечха амышсы дереге протокол шдеузин чулта билгалдала. Ваймекдена каштесн хылар ездгэт эсн дина а ездгэпхи процент болчу харжам хош. Мяжге шадин чкамеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом баккар. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат Хажи цархчу региональный уралли фонд царх егна продукти гуларш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолч Шара Нохчи Республики Ахерюк Бар модельный муниципальный библиотек. Барги заявк Чехиалю Россия Федерации культуре Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шмасочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карчхен пространство. Шенчуа Керл Гирс Киншкни фонд Йолш. Ишта Царнчуа Холлурду Хейл Шмилхчу Хейнер Болчу Бахар Хош. Ишхерю Курчла Ведна Невра Ягмартна Гюмса Халхмартна муниципальный кош. Библиотеки зайки ор дохшду дюзала мехаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлы ягру ки ио культур. Меттик школ бершна дайшнаношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу Гали Халтодарихул Йолушай проекташ дадолураш киледах. Пытал октябрь качелчхэна заявкщу и цурилщу благоустроить эйолчу студенти каусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации Россия решло шер министерство одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хейл штодерн студентчу озор креативный проекти библиотек коллар

ю. Сою хадаглас койкш бу архитектурна гышлош ере, дек дюш бол, верхит шарир тэпхит шари хал бол студентш. Заявк чуэл таро ю шех цхан царых, а ишта тобан царых. Тюэл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хор номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол таро хэрю тюэл чу архитектурни бюрошка. Даглас ишхэрю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова, Саня, Тадик Йойл, Шумахкой, Марш Айл.

0: приветов на радио Грозный.
1: 19:08 время в столице. Приветствуем всех, кто слушает радио Грозный прямо сейчас.

на волне 105.4 FM. У нас до конца этого часа открыт час приветов, где вы можете, конечно же, написать свои сообщения и на сервисный номер 5544, где кодовое слово «Соло» плюс заказ песни, услуга платная. Ну а также просто пообщаться с нами и просто передать какие-то наилучшие пожелания в телеграм-канале радиостанции «Грозный» под последней публикацией, которая называется, конечно же, «Час приветов». Меня же зовут Сулейман Абдулкудусов. Я с вами до конца, ну, то есть не до конца этого именно часа, потому что впереди в 21.00 у нас еще один интерактив намечается. Друзья, пишите сообщения, мы будем все озвучивать и слушать прекрасную музыку.

0: Реклама.
1: Восстановите красоту и густоту ваших волос с клиникой Аймед. В нашей клинике принимает Угур Явуз из Турции. Лучший специалист по трансплантации волос 2023 года. Современные технологии и опыт наших врачей – это ваша уверенность в результате. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 8 800 333 28 98.
2: Мы разделяем твои ценности. Поэтому создали исламскую дебетовую карту, которая помогает делать ежедневные покупки и пользоваться банком по нормам ислама. Оформи онлайн и оставайся верным себе. Ведь в этом весь ты, Т-банк. Оформление карты доступно на tbank.ru и в мобильном приложении. АО Т-банк. 0+.
3: Нужно надежное оборудование для отопления и горячего водоснабжения? «Волга-Про» – решение для частных домов, жилых комплексов, ресторанов, школ, фабрик и заводов. В наличии водонагреватели косвенного нагрева объемом до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт, то есть примерно до 6000 квадратных метров. Настенные традиционные или, как еще их называют, конвекционные котлы «Волга-Про» до 60 кВт. Такая мощность в России только у котлов «Волга-Про». Также в наличии имеются конденсационные котлы с большим диапазоном мощностей. Наше главное преимущество – оборудование есть на складе. Не нужно ждать его месяцами. Ждем вас по адресу. Улица Назарбаева, 180. Лаборатория климата. Телефон 8-963-589-99-99.
4: Билайн. Лучшая голосовая связь в Грозном. Мы ручаемся за каждое слово, которое вы говорите по телефону. И чтобы каждое слово звучало четко и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
6: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
7: Смотри, какая красотка. Новая «Чанган Юнизет». Черная, как ночь. Она просто космос. Если бы не ремонт в квартире, все деньги туда уходят. Эх, мечты, мечты.
8: Слушай, а что, если я скажу, что ремонт – это и есть твой билет к новой машине?
7: В смысле, это как?
8: Торговой компании «Музаев» дарит своим покупателям 5 черных автомобилей «Чанган Юнизет». Просто купи краски, обои, бытовую технику, мебель и все, что тебе нужно на сумму 50 тысяч рублей. И преврати ремонт в приз. Квартиру в порядок, машину в подарок. «Музаев». Выгодно строить, приятно побеждать.
9: Торговая компания «Музаев». Чеченская республика, село Беркат-Юрт, в сторону Петропавловского шоссе. Телефон 928-888-22-28.
3: «Хан Плаза» – элитный мебельный салон, в котором можно приобрести премиальную мебель и люстры с гарантией.

0: гарантии качества, высокий уровень сервиса, бесплатная доставка, подарки, беспроцентная рассрочка и многое другое. Наши магазины находятся в Старых Атагах, Шали и в столице республики по улице Сайханова, 131Д. Приезжайте и звоните по телефону 8-928-777-7036. И мы все расскажем. Хан Плаза. Ваш безупречный стиль.
1: Телефон рекламной службы 29 64 66.

Аллаху акбар, Аллаху акбар.

0: Реклама.
1: «Волгопро» – это оборудование для отопления и водоснабжения промышленных и бытовых масштабов. Мы поможем подобрать для вас оборудование для фабрик, заводов, ресторанов, школ, жилых комплексов и частных домов. Мы предлагаем водонагреватели косвенного нагрева до 3000 литров, напольные стальные котлы мощностью до 600 кВт в наличии, а не как у некоторых ждать месяцами. Настенные традиционные турбированные котлы «Волгопро» мощностью до 60 кВт. Такой есть только у нас.

0: Наш адрес: Назарбаева, 180. Телефон 8-963-589-99-99. Лаборатория климата. Компания «Вершина». Все для автосервиса. Подъемники, шиномонтажное оборудование, специнструмент. Огромный выбор в наличии и под заказ. Открываете СТО? Поможем с подбором и установкой оборудования. Оплата любая. Наличный, безнал, с НДС. Доставка по всей республике. Ждем вас по адресу: трасса Грозный Аргун, 5 километр. Звоните 8-938-300-3030 и 8-938-989-4040. «Вершина». Все, что нужно автосервису.
1: В мире, где комфорт и тепло вашего дома не просто наслаждение, а жизненная необходимость, «Байрус» становится вашим надежным партнером. Наши настенные котлы – это вершина инженерной мысли, сочетающая в себе высочайшую эффективность, безопасность и долговечность. Спрашивайте в магазинах вашего города. Мы понимаем, что выбор котла – это ответственный шаг, поэтому наша команда экспертов всегда готова помочь. Котлы «Байрус» оснащены надежными комплектующими, которые проверены временем. Контактный телефон 8-928-100-07-17. Котлы «Байрус». Ваш комфорт – наша главная задача.
2: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать, и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус». Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
3: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы: 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью «Смарт Транс Такси». ОГРН 124-203-0-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
5: Телефон рекламной службы 29-64-66.

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.
0: Новости.
2: Маршал Душигла Дуалыш Керлнашк. Дина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единая Россия партии с регионерч отделениш да галус шеквертя Дмитрий Медведев Волш. Дисредина кашта сар Йохан Сарчужам Эхдерг в регион царах цуюгада лучхилла Нохчи республики правительство председатель Единой России партии Нохчи республики эрчудек секретарь партии лаккарчкет чондек шхот Даудов Мухаммад правительство председателя халхар заместитель автомобилинек министр Тумхаджиев Айса. Сундек шош дисредина харжими кампаниях дерглерин штергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдэл нохчи республики дэгэ кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэшра медицини дэг дерг киора леринч операции дэг шой дюэзлшнгодар хэл школлар регион киоа. Харжмашка ваймекда столом баккарн лерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжзге адешна молд. Мероприятие даяна кашта сыры жам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышсы дереге протокол шдеузин чулдя билгалдялы. Ваймекдена каштесн хылар ездгэт эсн дина а ездгэ пхи процент болчу харжам хош. Мяжзге шадин чкамеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дейкалвина Кадыров Рамзан толом баккарн. Хехна цунна кыймышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэхш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи цархчу региональный королев фонд царх егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхов вчера ночью республики Ахерюки бар модельный муниципальный библиотек. Барги заявк чекалю Россия Федерации культуры Министерства Каусама Кастамах. Библиотек шмасочу дек Карл Йохорю царях ерю карычхэн пространствыш. Шэнчуах Керл Гирс киншкни фонд ёлш. Ишта царнчуах куллурду хэлш мюлхчу хэнер болчу бахар хош. Ишхэрю курчла ведна невра яхмартна гюмса халхмартна муниципальный кош. Библиотеки зайки ор дохшду дюезала мехаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлыяхру ки ио культур. Меттик школ бершна дайшнаношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этубу гали хал тодарихул йолу шай проекташ дадолураш киледык. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юэцурилщу благоустроить эйолчу студенти каусами. Издахошергю национальные приоритеты организации Россия гэшлошер министерство одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хэлш тодарн студентчу озор креативный проекти библиотек колар ю. Сою хадаглаз койкшбу архитектурна гэшлошера дэг дюэш бол верхит шарир тэпхит шари халбол студент. Заявк чуэл тарою шех цхэн царых а ишта тобан царых. Тюэл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хор номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол тару хэрю тюэл чу архитектурни бюрошка. Даглаз ишхэрю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Реклама.
1: Слышали, как вращается двигатель? Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
3: Окунитесь в атмосферу вкуса и уюта в новом ресторане сети «Марзо». Мы открылись в самых удобных локациях для гостей и жителей Чеченской Республики. Сеть ресторанов «Марзо» уже много лет является частью семейного отдыха и дружеской атмосферы. Здесь можно провести банкет и различные торжества. Мы знаем, чем вас порадовать и готовы предложить вам самые вкусные блюда европейской и национальной кухни. Также в «Марзо» представлены легендарные десерты, покорившие сердца миллионов сладкоежек. Ресторан-кондитерская «Марзо». Город Грозный, проспект Путина, 40. Торгово-развлекательный центр «Грозный молл». Город Грозный, улица Назарбаева, 94. Торговый центр «Фирдаус».

0: Город Гудермес, проспект Кадырова, 36. Город Аргун, улица Кадырова, 4. Город Шали, улица Ивановская, 4.
1: Ассаламу алейкум! Хотите комфортные и надежные такси в Чеченской Республике? Теперь есть Smart Taxi. Скачивайте приложение сейчас, введите промокод SMART и получите 100% возврат стоимости вашей первой поездки на бонусный счет. Оплачивайте бонусными баллами последующие заказы. 8-938-895-09-95. Smart Taxi. Комфорт и надежность в каждом километре.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. Общество с ограниченной ответственностью Smart Trans Taxi. ОГРН 124-230-2188. Чеченская Республика, Грозненский район, СП Первомайская, станица Первомайская.
3: Телефон рекламной службы. 29-64-66.

0: существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».
1: Маршал Душик, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Селима Хасбулатова. Вы слушаете программу «Про дело». Как вы знаете, 20 сентября у нас отмечается День чеченской женщины. Конечно же, всех женщин с этим праздником мне хочется в первую очередь поздравить. Ну и в гостях у нас сегодня женщина, которая развивается в сфере бизнеса. Она предприниматель, владелец кондитерского цеха Яха Батаева. Яха, дедик, той маршова.
2: Дедик, халмасир, дедик, маршал.
1: Конечно же, всем будет интересно узнать, как вы начинали свой путь в этом бизнесе. От чего вы вообще решили, что в какой-то момент вы хотите заниматься именно этим, кондитерским делом?
2: Я вам прям честно признаюсь, я никогда в жизни не думала, что я буду именно заниматься кондитерским делом, да. Я люблю создавать что-то новое, ну, чтобы там все время печь, да, или готовить, ну, не любила я это делать. И в какой-то момент мы приехали с Германии, и я очень сильно захотела сделать на дому какие-то десерты, начать готовить. И мы с девочками со своими начали готовить моти. Моти мы и в Германии делали, и мы как бы продолжили это дело здесь у нас в Грозном. Прошли курс, начали делать моти. Изначально идея с моти, как мне пришла, мы поехали в Осетию с родителями. Я там увидела прям огромные моти. Мы привыкли, что там малюсенькие, маленькие, да, у нас продаются. И вот эта идея зародилась вот именно с Осетии. И мы приехали, я буквально через месяц, наверное, прошла курс и начала именно у себя дома готовить этот десерт.
1: А вы помните свой первый заказ? Было ли это волнительно?
2: Первые заказы, наверное, несколько месяцев поступают только от родственников, да, как бы, это мои первые клиенты были. В принципе, я их заставляла даже, можно сказать, покупать, типа, давайте, помогайте. Я снимала видео, закидывала на свою страницу, вела соцсети, да. В какой-то момент у меня резко начали попадать в топ, там миллионы просмотров, есть там видео, где 20 миллионов просмотров. С этого уже, конечно, начались мои первые клиенты уже извне.
1: А что стало для вас главным стимулом, что вы хотите начать свое собственное дело?
2: В какой-то момент я проснулась, вот это реально правда, и решила, что я буду готовить корпусное мороженое. Вот я не знаю, как это даже объяснить. Рицка, да, мне было предписано, не знаю, что ли, что я буду готовить именно это корпусное мороженое. Начала заказывать формочки для мороженых, заодно видела вот эти формочки для пирожных больших, и заодно и это формочки купила. Когда я закинула свое первое видео, да, с корпусными мороженными, это видео очень быстро залетело, и там просмотры, и у меня начались прям большое количество заказов, очень много заказов. Я, конечно, уже не могла осилить маленькую кухню, да, и вот этот момент и был, что я решила открыть большой цех.
1: Большая ли у вас сейчас команда?
2: Да, так, 6 человек, если общий считать, вместе с продавцом.
1: А по каким критериям вы отбираете людей в вашу команду?
2: Самое-самое первое – это чисто плотность. Прям мне это очень важно. Плюс честность. Вот эти два критерия.
1: С какими трудностями вы столкнулись, когда вы только начали вести свой бизнес? Не было ли такого, что вам хотелось сдаться и прекратить?
2: Сдаться и прекратить не было такого, конечно. Я, наоборот, даже если сталкивалась с какими-то проблемами, наоборот, старалась их решить. Проблемы были, во-первых, из-за того, что маленькое помещение было, у меня был только один морозильник, и не хватало места. Вот это была проблема помещения, и все. Больше, если честно сказать, каких-то глобальных проблем у меня не было.
1: Что для вас сегодня означает быть предпринимателем и совмещать это с ролью чеченской женщины, матери?
2: Я совмещаю это не только с этим, я так-то работаю в университете начальником отдела. С 9 до 6 работаю в нефтяном университете, потом в 6 часов вечера прихожу домой, готовлю для нас, да, для детей, у меня 3 девочки. Сама тоже не прекратила, хотя у меня есть работники, готовить, захожу в свой цех и, в принципе, до поздна готовлю. Вот так-то, не знаю, совмещать. Ну, чеченские женщины все смогут, честно вам сказать.
1: Какую поддержку на сегодняшний день государство и правительство региона, в частности, оказывает для развития бизнеса и для развития предпринимателей?
2: Вообще у нас в Чечне очень хорошие условия, да, для бизнеса. Государство помогает, создает условия. Очень легко, в принципе, вести бизнес в Чеченской Республике.
1: Расскажите, что для вас важнее всего в работе? Творчество, благодарность клиентов или все-таки финансовый результат?
2: Я скажу, что больше творчества, потому что, как я и сказала ранее, я очень сильно люблю создавать что-то новое. До этого тоже были интервью, я рассказывала, что я кандидат технических наук. У меня была работа по повышению устойчивости жизненного цикла памятника истории культуры башенного типа. Это вообще моя стихия, я очень сильно люблю наши объекты культурного наследия, и занимаюсь и я, и отец, и сестра, мы вообще династия Батаевых, можно сказать, мы занимаемся сохранением этих объектов наших. И у меня там тоже есть два патента на созданных, да, мною там ремонт-реставрационный состав на основе каустического доломита, универсально-сотовые строительные леса. Также вот этот третий патент тоже я подала, до сих пор я не получила еще положительного ответа, но я жду, они сказали со дня на день, на мороженое. Тоже у меня патент будет на мороженое. И как бы, смотря на мои работы, можно понять, что я реально люблю создавать что-то новое. Вот создала, внедрила, и дальше уже пусть работницы это все продолжают, но главное, что я создала. Вот это моя стихия.
1: То есть творчество, именно творчество.
2: Первое это творчество. Дальше уже, конечно, и финансы, и далее, и так далее.
1: Давайте немножко вот сместим фокус именно на чеченских женщин, раз мы сегодня говорим об этом. Какими качествами, на ваш взгляд, должна обладать чеченская женщина?
2: Я занималась бизнесом и в Германии, и Германия как советовала: если ты не планируешь хотя бы

0: год продержаться, то даже не начинай, да, они говорили, там, надо платить со своего кармана, не ждать какой-то прибыли, но год продержитесь, если за год ничего не поменять, то уже это не ваше, и дальше продолжайте следующий бизнес. Вот то же самое, я считаю, что убеждена даже в том, что наши чеченские женщины настойчивые, да, видите, уже очень много девушек в бизнесе. Первое правило — настойчивости, не лениться, вот я это всем советую, и работать, работать, еще раз работать.
1: Какой главный урок вы получили, когда вот начали свое дело и развивались в нем?
0: Вот это есть, вот эта настойчивость моя, да, вот честно сказать. Вот я реально уже, даже родные когда говорили, может, там, не надо там что-то новое делать, начинать там, ну, не видят, да, все-таки. Я настойчиво продолжала свое дело и, как видите, уже открыла большой цех.
1: Ну, это огромный результат, я считаю. Что бы вы порекомендовали, как человек, который уже развивается в этом деле, молодым девушкам, которые хотят начать что-то свое?
0: У меня тоже есть курсы, да, по моте были курсы и по корпусным десертам. И именно по моте у меня был такой случай. Она прошла у меня курс и говорит, у меня никак не идут продажи. Я говорю, ты ведешь соцсети? Она говорит, нет. Ты ведешь хотя бы WhatsApp? Она говорит, нет. Не знаю, это клиентов же надо как-то найти. Ты дома сидишь и ждать, что типа, к тебе домой придут и спросят про десерт. Это нелогично. Я поэтому рекомендую вести соцсети. Бывали такие моменты даже у меня самой, что я приходила с работы уставшая, просто вообще неохота ничего делать. Но я все равно шла на кухню, готовила, снимала видео. Это же не просто ты сняла видео, поставила. Монтаж надо делать, да? Там ноги убирать надо, там бывает часовое видео, ты там 50 секунд должен из него сделать. Вот, это колоссальный труд, и я все равно снимала, закидывала каждый день результат. Не заставила себя долго ждать, можно сказать.
1: То есть вести соцсети,
0: да,
1: и развиваться.
0: Первое,
1: да.
0: Обязательно, да.
1: Все, огромное вам спасибо. Очень надеюсь на то, что девушки, которые нас слушали, вдохновились этим так же, как и я. Вас я поздравляю, конечно,
0: спасибо
1: с этим
0: большое
1: праздником, и всех чеченских женщин, которые слушают радио Грозный, я тоже поздравляю, желаю успехов, развиваться в дальнейшем, быть такими же настойчивыми, как и наша сегодняшняя героиня. И напомните, я хочу нашим радиослушателям, в гостях у нас была владелец кондитерского цеха Яха Свит, Яха Батаева. У микрофона была я, Селима Хасбулатова. Мы с вами услышимся ровно через неделю. Масерия Адикюэл, Марш Ойл.
2: В мире существует свыше 40 тысяч профессий. И о самых интересных, новых и необычных вы услышите первыми в программе «Про дело» на радио «Грозный».

0: Радио «Грозный».
1: Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.
2: Гаджет новости.
3: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Подушка, убаюкивающая звуками завтрака. Сеть отелей Holiday Inn Express выпустила подушку, которая всю ночь тихо проигрывает звуки завтрака. Внутри спрятаны миниатюрные динамики, а в комплекте 4 записи белого шума, сделанные из настоящего.

0: настоящих звуков завтрака в отелях сети. Капающий кофе, скворчащий бекон, льющийся сок и гул постояльцев у шведского стола. В компании подчеркивают, что подушка не просто забавная деталь, а должна на деле помогать легче засыпать, проще просыпаться и увереннее начинать день. Гость сам выбирает нужную дорожку и время воспроизведения прямо кнопками на подушке. Это продолжение прошлогодней идеи той же сети. Тогда гостей будили запахами булочек с черникой, кофе и бекона. В прошлом году мы помогали гостям просыпаться от запаха завтрака. В этом году решили проверить, может ли завтрак, наоборот, помочь заснуть, рассказали владельцы отеля. По их словам, бесплатный горячий завтрак давно стал одной из самых узнаваемых черт бренда. Так что превратить его в подушку для сна показалось закономерным ходом. Появлению подушки предшествовал опрос, в котором участвовали больше 1000 взрослых австралийцев, ночевавших где-либо в поездах за последний год. Выяснилось, что 87% путешественников слушают что-то, чтобы заснуть вдали от дома, а 26% из них включают для этого фоновый шум. Привычные звуки завтрака успокаивают в поездке 80% опрошенных, а 72% находят их просто приятными и расслабляющими. Каждый пятый признался, что уже думает о завтраке, еще не успев заснуть. Так родилась идея превратить эти звуки в колыбельную. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Партнер рубрики – промышленные бытовые кондиционеры «Хайсенс». Кондиционеры, которые работают в любую жару. Купил, установил, забыл.

0: Социальная реклама.
1: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
2: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
3: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Петербурге. Не исключено, что есть он и в других городах. Или появится в ближайшее время. Напомним, Нива Легенд получила новый двигатель, оцинкованный кузов, фронтальную подушку безопасности и ряд других доработок. В продажу поступил новый Хончи H5. Это большой седан бизнес-класса. Цена от 4,5 миллионов рублей. От прежней версии новинка отличается интерьером. У него новая мультимедийная система с горизонтальным экраном и более мощным железом. Коробка передач теперь управляется под рулевым рычагом, а в тоннеле появилась беспроводная зарядка. Автомобили «Хавейл» будут оснащать российскими генераторами. Тольяттинский завод «Автоприбор» уже начал поставки. Имеющиеся мощности закроют все потребности российского завода «Хавейл». Тольяттинские генераторы будут ставить на 1,5- и 2-литровые бензиновые двигатели. Ими оснащаются «Джолион», «F7», «F7X» и другие модели. Недавно в России поступил в продажу новый BLG X50+. Салон стал современнее. Появилась новая цифровая приборка и мультимедийная панель с большим экраном. Передняя панель стала качественнее и приятнее глазу. При этом машина не превратилась в планшет на колесах. Сохранились традиционные клавиши для управления климатом. Подробнее о новом BLG X50+ в тест-драйве на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».
2: Партнер рубрики «Стальные котлы «Волга-Про» с разборным теплообменником от 7 до 600 киловатт в наличии.

0: Новости.
1: Маршал дышила долыш керлнышк. Хадина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единая Россия партии с регионерч отделениш дагалус шекюртя Дмитрий Медведев волш. Дисредина кашта сар Йохан сарчужам эхдерг в регион царах цуйгада лучхилла. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчудег секретарь партии лаккарчхет чундег шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинег министр Том Хаджи. Айса. Сундек шош дистедина харжми кампаниях дерглеринч тергоне яснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдел нохчу республикерч дэйга кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэйшра медицини дэйг дерг киор а леринч операция дэйг шхой дуэзлшнгодар хэйл школлар регион киор. Хажмашка ваймекда столом бакканлерин сёлжгалар чунок чичуен дог мяжгя дешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышса дереге протокол шдеузин чулдя билгалдала. Ваймекдена каштес нхылар ездгэт эсн дина а ездгэ пхи процент болчу харжам хош. Мяжгя шадинч камеля мекде хихамч с республики муфтис межуев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом бакка. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи царгчу региональный уралли фонд царг егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарюки Бар Модельный Муниципальный Библиотек. Барги заявк Чехиалю Россия Федерации Культуре Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шма Сочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карлчхен Пространствош. Шейн Чуах Керл Гирс Киншкни Фонд Йолш. Ишта Царн Чуах Коллурду Хейл Шмилхчу Хейнер Болчу Бахар Хош. Ишхерю Курчла Ведна Невра Ягмартна Гюмса Халхмартна Муниципальный Кош. Библиотеки зайки ор дошду дюзала мехалыш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждениш карлиагру ки ио культур. Меттик школ бершна дайшнаношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этобу Гали Халту Дарихул Йолушай проекташ дадолураш киледах. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юэцур ёлчу, благоустроить ёлчу, студенти каусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации России гэшло шер министерство годарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хэл штодарн студент шюк озор, креативный проекти библиотек коллар ю. Сою хадаглац койкшбу архитектурна гэшло шера, дэг дюэш бол верхит шарирт эпхит шарихал бол студентш. Заявк чуял тарою шех цхэн царых а ишта тобан царых. Тюэл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом лурду хора номинаций толам хочун. Стейр стажировки ахчех бол тару хэрю тюэл чу архитектурни бюрошка. Даглац ишхэрю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдул-Муслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: 105.4 FM.
1: Уважаемые слушатели, если вы заметили в небе беспилотный летательный аппарат, обязательно сообщите об этом по номеру 8-938-891-81-12. Проявите гражданскую сознательность.

0: новости.
1: Маршал дошугла долыш керлнашк. Хадина кашта сардирзин чултя видеоконференции кепяхет чудаяхна Единой России партии с регионерч отделениш дагалус шекюртя Дмитрий Медведев волш. Ди средина кашта сар Йохан сарчужам эхдерг в регион царах цуюгада лодшхылла. Нохчи республики правительство председатель Единой России партии. Нохчи республики эрчу дэг секретарь партии лаккарчкетчон дэг шхот Даудов Мухаммад. Правительство председателя халгар заместитель автомобилинегы министр Томхаджи. Айса. Сундек шош дистедина харжми кампаниях дерглерин штергоне еснер Единой России холк программ тэйолчхэна хочерах регион шкарчу муниципальный тэгнях хочье билгалинч алшонях дерг. Билгалдэл нохч республикерч дэйга кёрч агоня хэлэр социальная инфраструктура дэйшра медицини дэйг дерг киор а лэринч операция дэйг шхой дуэзлшнгодар хэйл школлар регион киоа. Хажмашка ваймекда столом бакарлерин сёлжгалар чунох чичуен дог мяжгядешна молд. Мероприятие даяна кашта сыражам шдеузин чулдя. Цыйка бечха амышса дереге протокол шдеузин чулдя билгалдала. Ваймекдена каштесн хылар ездгэт эсн дина а ездгэ пхи процент болчу харжам хош. Мяжгя шадин чхамеля мекде хихамч с республики муфтис межиев сал хажс дегалвина Кадыров Рамзан толом бакар. Хехна цунна ки амышхылар балгда. Гулбелчар дина до дерриге дикник дуэхш. Мероприятие дэгш хошна алгарч президент Расси Турпалхоч Кадыров Амат хажи царгчу региональный уралли фонд царх егна продукти гулаш. Ишта дука мероприятие шью цухилам лерина регионя дахош. Шезерт Эверхолд Шара Нохчи Республики Ахарюки Бар модельный муниципальный библиотек. Барги заявк Чекалю Россия Федерации культуре Министерства Коусама Кастамах. Библиотек Шмасочу Дек Карл Йохорю Царях Ерю Карчхен пространство. Шенчуах Керл Гирс Киншкни фонд Йолш. Ишта Царнчуах Коллурду Хейл Шмилхчу Хейнер Болчу Бахар Хош. Ишхерю Курчла Ведна Невра Ягмартна Гюмса Халхмартна муниципальный кош. Библиотеки зайки ордохшду дюзала мехаллаш а культури инфраструктура цейлчу федеральный проектац. Судек учреждений шкарлияхру ки ио культур. Меттик школ бершна дайшнаношна цхэна ханьяк. Хирболчу архитектори Этобу Гали Халтодари Хульолу шай проекташ дадолураш киледах. Пытал октябрь качал зелчхэна, заявк шчу юцурюлщу благоустроить эйолчу студенти каусами. Издаго шергю национальные приоритеты организации России гышлощер министерство одарц. Инфраструктура для жизни алчу проектац дош. Каусам алчу комплексный хейл штодарн студент шюк озор креативный проекти библиотек коллар ю. Цою хадаглац койкшбу архитектурна гышлощера дек дюш бол верхит шарир тэпхи чарихал бол студентш. Заявк чуял тарою шех цхан царах а ишта тобан царах. Тюл чу проект автор нурду миллион сом ахч. Ишта кок ба эзер сом нурду хора номинаций толам хочун. Стер стажировки ахчек бол тару хирю тюл чу архитектурни бюрошка. Даглац ишхирю архитектурни экспедицишка. Студия Яр Абдулмуслимова Саня Тадик Йойл Шумахкой Марш Айл.

0: Важнее всего прогноз погоды.
1: Время прогноза погоды на радио Грозный. Коротко о том, что сообщают нам синоптики. 21 сентября на календаре все еще. И этой ночью мы ожидаем плюс 18 и облачность с прояснениями на небе. Завтра 22 сентября и утром у нас плюс 20 ожидается. Днем, конечно же, немножечко чуть больше, плюс 26. И все это время, по всей видимости, будет на небе облачно с прояснениями. Вот такой был прогноз погоды на сегодня и на завтра. Далее оставайтесь с нами на 105.4 FM. А я вам напомню, что с 17.00 до этой минуты в вашей компании был я, Сулейман Абдулкудусов. Массери бюз мершиогала.
0: Партнер прогноза погоды – настенные газовые котлы «Волга-Про» с медным теплообменником диапазоном мощности от 16 до 60 кВт.

0: Ламаш сел передач. И дальше ргу журналист Мусураев Азер. Остаган студия Хошел Кейхин, Нохчи Пачалка, Амад Хайиц Эрхвилч университета, истории факультет, декан Цуцулаева Сапет. Маршал Сапет.
1: Дель Маршал.
0: Сапет, ходиношка, хунмаха ар Нохчи Чуах, Нохчи Зуч Де, Билгалдокш Ду. Иза Вер Лувер Республика Ха и Россия Ха и Документия. Иза Сунсайя Тра Нохчи Зудри Ирс. Хиллер ду, иш ирзи хиллер луш юг дэхна ду, ши азир исул шарах, бай республика Мехкдас Рамзан Хаж Кадырос, ши укааса юг дэхир, нохчи зуччун дэ. Усхена юг дэхчхена, цуа ши амалях эйлир, дадаханж байшарашкат, ях харшин тамях хил бакки, иш маш аз паш лэнч, царц юз ярриги халлан шэн бэлэштях, даяш нохчи зури сидяш царг бул ларам гойч югдэхкэнду и дэздээл. Так, иза аламат мэхл хумадар дик хумадар. Вэн маха ар Кавказ туан болча, нах изир барбад ойс шул шырах, пыйттулш сентябрях тобуц олцынах, нохчи дади юрт ермолов отчалтача юхош отхэнах дюхар гуч дэлэра, дук Ку ногчи мехкри

0: Хо тхай дахр них жимул ала. Вы ради лозу хрошно измехал ды Аллах ецун. Дуаш духон, сапет.
1: Дерес хыл. Осадаю лелес вон алу ордар. Дух дерес хыл эрдар. Вай пачахиг. Харде асдарна. Нохчи зучи сидарна. И дух кумду али хитсун. Нохчи зучин тэца кочум дисна дат. И дик ниг гуник. И мосу хума лалайна. И мосу хума шибеллиш тэхдаки хаит нохчи зучу. Дерес хыл хун пахчах. Рамзан Ахматович. Дал си дуэльхо. Дал могуш мэрш лил вуэльхо. Сахма бахарна. Жоп дал хажар ерсо. История ха, вы история ха и ца ха, дуку зудрихилла, кэстан майрали улуша, и гук дакия ха хуша, ахма аллара в 19 веке, ёюдиште ярца дада айбики. И хан яр ваймаха ар генерал Юрмолов, ци том бол хан яри. Дада айбика сюнти кию ари, ар бевлир ша юрт защищать деша, и ця ха цин майрал гучу дэллира, цу гайт нира мухали из ногчи юа. Эдэ хуму мухла дишду. Ис хана ха ногчи тегрит он беш болуш хана, цах болуш хана, цан моттар ишт атта дадюр зорду и но ногчи юа уха итер ша милью, ша прост хи ирюти, ша ши цино, ши керт, ши дюзел защищать деша, цан дюха летер юя, и лата летер, ши майралла, ши декалла цу гайта гайтер. Вайн маха ара изаки 46 юа в плен ниса еллира, ша исица до юйты, ша юшта ша майрал гайтан чак бөлі.
0: О, ши терк дон тулыш, дахокыш. Дала геш дойл цэрн.
1: Кейц хазуда ицхэнар лир алу ордар суна Кавказская война бокшта. Йокка период ервай боктон бар 19 веке тоже. Ицхэнах ши майрил гайтан кейц ха нохчо юа яра Таймасхи Гихинская. Нохчо юртар яр и гихи иттех шарах. Омбинирцу против царских войск. Ал диза цунна и военное искусство бохун дикху ушдара майрил цкастан яр и цюкахайвай. Масит раз и царские войска цун отряд разгромить дин и хала цагу вертнир иш, но и цер хилам цахилир. Ичо дэль чул дэх би хали цера ши майрал ца, карца елира, ишта ши це войнохчи истории чу яхар цун.
0: Сэперт ахнис ши бэшу аллэр хумуш, дейце иш алама чо ха дэш ду, иш салли ца нохчу чун эсир дадул дэш дэц, хинца асхайг дэл дэл хаттар, и дитс хун цадалит волса. Тахана... Ногчи пачал Кадыру Ахмад Хажиц Ирхилович университет, история факультет, декан Цуцулаева сапет милию. Ах, бич был мод, ха азтана, инсок паял минутях, вы радио лазурож дахизна. Хо ногчи чуах, ина яц, мухагет ля, дешна яц. Остан лирш, держи хомух кача, жимма, хайдахар нигласи алахинц, юх кидер дюсер дуешим.
1: Дересхал. Со ногчи чуа ин ю, цэр хошкал дир ю.
0: Ин ю хохуза?
1: Да, хо ногчи чуа хошкал дир ю, но в 72-м году, ца, ищ нисляла садана на ногчи чурдабахна калмыкя, и на 35 лет.
0: Гау.
1: Итя дишер нисляла.
0: Дерг дахар боксан сига.
1: Да. Дахар дух дерг хан эрду, итя нисляла са калмыцкий госуниверситет, адиша, адишна, ас Потом Казанский госуниверситет, адиша, адишан, итя же защититься дина, цай энчулт, ах, Калмыцком госуниверситете, а балхайерсо. Ца цумныш нисделла, в 2003 году, со цай, на исхайна дюнова, чеченский госуниверситете, исторический факультет, а балхвешисо. Заведующий кафедрой ерсо, ищ нисделла, с 2022 года, декан исторического факультета юсо. По аллу ордер, исторический факультет, то бохорги, докумаду, именно история амош бу мухльбиз патриот хельвиз бор история дуч ду история гойтуш ду хитцалца и мухлир вай хинц и дакия бохуш и да муклаха со вай преподаватель шко моссу моссу дина и студенты шк дуч ду самое главное быть эрду и патриотом своей родины любить эту родину моссу хена хельбиз майрал ёлуш гайта из цацхан тихатич эрду или цаметтик дяуттель чхена 2022 года войнюди специальная военная операция ю цу гайти дух долгум и дикник гайти гуник худо альсун и аллу ордар СССР распад хельчул тяха истории цахалсану внимание уделять деш дацар. Вот из промежутку Гаити, июля специальная операция Гаити, что значит упустить историческое образование. Цун внимание уделять цадар, к чему это приведет. И Гайта, Гайтер, Хинца, Вайпри.

0: президент Владимир Владимирович Путин в Ингушду Моссудинаха историю учил об историческом образовании. Мелла внимание ещё и саях мегардац, потому что слово патриот, мужество, героизм и вообще от молодежи дадут, что али хейцун.
1: Сипет, ассалам ирду ахахинду кузгайшютту шарах декан истваке и республики аламат лакар дэрждэр он цадыл министр шилч хунд эчи отхан ваюр факши асыр дуко истваке шуэй цад юрисч белыш беш дук кеги нахилэр тан леш дина сэпэт хон вай кеир хошт хуйхшу истори аламат чо уэш илмду и цихилчи хун маха архалк иха дуа иху атта ду тан сэпэт чудул чах ишт бэр туус нагах дукхолах кеги нах нюах мехкри Жим алсам хит сунам студентях. Ишт и хунду эл хитро, школе бах хихар хвухил лаамбуш кейнах кентрик эз дутивы. Ишт оз мехкришноны цейры моду хардезде. Оз хокях хал мудушу.
0: Ах аллар гнис ду хар последний шериш эрдуи юари олсмо бу не слуш. Последний коди шо кентри юари практически наравне ду эрдувай. Тен хелласун ха анца кентриш на юридический факультет, кица друг в другой факультет, санца боли хит ишай кентри ау юали. Ас массухен олш ду историческое образование это первую очередь кентри бу. Тегрш ду ич санна все-таки зудрш сатчел момент ишти яиц лур яц донести до лур Дац Алихейцун, Тегрышсанна, ну, чеченские ученые, эрдуи, мужчины, это там все-таки цадшайшая специфика у шумду итя. Дал муклаха последнее время и кентри бош, бо гошара преподавательский состав исторического факультета молодой шикантвена, дал муклаха ищу цантях кибогор бу алихи, цантях йок надежда, йока цареха дик ильма чешхирбуял. Юари Альчасун Урдара Вай Нохчи Юари, в первую очередь студентов нашего факультета Моссудек Албалу Урдара Суна, Могш Мершли Илбойлиш, Шай Нохчи Дуйху, Шай Нохчи Яхих Саболуш, Шаш Нохчи Мухельбиш Бухадиш, ну, Хинца Сун Урдар Моссудек Алва, Нохчи Зуда, Нохчи Нана, Нохчи Иша, Вай Мехкнан, Аймани Кадырова, Декалил Урдарсун, Ходала, Могшмершли, Льойла, Ух, Магайтир, Хун, Гинарк, Хун, Эди Энерга, Токко.

0: дал са доль кони гуш ду хезеш ду дал си дольха.
1: Супер, так. Таран леш дина ночи зуды илманч дух буйш сунун га мехдет университет я технологический шу университет я ночи хигар хой университет я дух ку зудри бу эй и чо шалга ку и бхи ила сунун заятира ночи зуды илманч ясир иш тинз иш шоуд куузд ю элам хитсун изы хуба ханду эл хитон ночи зуды илманч илм не кидыш и цу ишин цаяхкар
0: Эмманчуэль. Сунгу аллу ордар через месяц, шунди масса на юзышью с интеллигентной семьи Зула Имрана Хазбулатова. Цунна 85 очердар. Первая чеченская женщина-этнографию, доктор исторических наук. И бог рг докунду. Зучина доктор хала болхба намного холоду алихитсун, чем тагичил. Пагунда альчи, первое ее это дело, призвание, это женщина-мать. Цун тяха еркертю, ертинуду, дёзалбу. И одновременно заниматься наукой эрду и халду. Но, несмотря на это, Зула Имранна – это первая доктор исторических наук, первая этнограф. Зула Имранна – ходал декал юэль, дал могыш мяршли юэль, хо йовар хуна сиду, дёзалду, хо ищт массу дина гагу, шкуйти болхали или шкун мелхас хит.
1: Собирать тинс ага аламут хаза до дош или возудря глядь стундилар передаж ярз дош сун лурдер онч ама тана диквейч ночи пое дауду гиланище нан язин бейт еш нан совюдук хашерин лорах гиуш сен юхтях ан хижер сюч мелч о сашериш галмордах дилар хода им сютью сун не хюш хейназ хотиш яш дайхар зама Дюзлан барху гил сахяжна. Ах даим сия бяхни нисуанц ама. Бергер хишлеч ош хосун кежна. Ерриги халуныш хай дэгчуах уйдыш. Соно уахш ах он тайтилли тахинц. Хойлыш самалах дуулыш. Са дэгчуах куыш ду дахарын илли. Хой махвас кызга йозы таң омы ламыш передача да лошер ноқчи пачал Ахмад Хажи Кадыров Цырхыш университет история факультет декан Цуцулаева Сапет.
2: Ашла дюгер ом ламыс тышца йолч передачи. Цу передача шэнхэй такшу язда ишхарю гроз радио собачка mail.ru адресац к электронной почте.

0: 75-летию первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова, посвящается.
1: В этом году исполняется 75 лет первому президенту Чеченской Республики, герою России Ахмата Хаджи Кадырова, Далазват Обулдольцин. Цюнгер Адал Дука Беркач Дуэн, Дука Туламш Бу, Уэн Мэлин Спортзал, Стадион Шайги Масуау Развити Уэю, Спорте Ахэмиш Бу, Масуау Эту Белок, Цюнгер Беркач Дал, Далазват Обулдольцин.

0: Ну что там?
1: Усталость и сонливость.
0: Да-да, совсем сонливый.
1: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
0: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
2: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».

0: Радио «Грозный». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 2030-98 от 25 апреля 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Чеченской Республике.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Социальная реклама.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: Социальная реклама.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Социальная реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.